Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Привет, друзья, с вами шоу начинается. Пятница у нас тут с вами, 3 июля, день, когда даже кофе кажется вкуснее, а планы на выходные обязательно грандиозными. Всем желаю доброго утра, пусть лето радует солнцем, выходные будут такими, что потом хотелось сказать: хочу еще одну такую пятницу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу, друзья. Ну, говорят, первые 5 дней после выходных самое трудное, поэтому тот самый 5-й день сегодня у нас с вами. Всем желаю доброе утро. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Начинаем утреннюю пятничную перекличку. Заходи, пиши, какие планы на выходные, какие планы на эту самую пятницу, на первую пятницу во втором месяце лета. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Там же утреннее приветствие в видеоформате записано. Я, правда, его выкладывал минут 20 с Максом на этой неделе, обратил я внимание. Что-то не то, один раз вообще не получилось. Но здесь вот вроде все заработало. И кэш уже почистил, и приложение обновил. Вот после этого вроде все заработало. Надо чаще обновляться. Да, заходите, пишите. Группа утреннего шоу в ВК называется Солями Шоу. Также приложение Радио Соль ФМ для вас работает. Телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальная группа радиостанции, откуда я тоже с удовольствием читаю все сообщения, которые вы отправляете и мне пишете. Так, начну, пожалуй, с Макса. По традиции, замечательно. Сергей, здрасте. Пермь открывает страничку сегодняшних приветствий. Зосе и Анюте привет желает наш Сергей. Мне, Перми, хочется пожелать хорошего дня. На улице погода, друзья, чудесная. Наконец-то все выровнялось. Наконец-то дождя нет. Хотя последние 2 недели, по-моему, ни дня у нас с вами не было. Я сейчас про Пермь. Может быть, где-то и вот в Красновишерске периодически мне приходила информация о том, что непременная облачность. Но у нас, вот знаете, и я вчера... Сначала в новостях на эту фразу наткнулся, а потом обратил внимание, когда проезжал по Камскому муниципальному мосту, о том, что набережная, наша красивая пермская набережная в двух местах, ребята, оползень сошел, да прямо от железной дороги. И это прям с моста очень хорошо видно. Службы специально работают, все это дело разгребают, убирают. Но я надеюсь, что восстановят, потому что реально, кто в Пермь из других городов приезжает, у нас набережная, впереди планета. Нет и всей. Ну, вы знаете, я много где был, но Пермская набережная в настоящий момент, мне кажется, вызывает восторг. Просто поэтому, друзья, приезжайте, здесь круто, круто, здорово, можно провести время. Сейчас оползень починит вот этот сход. Но там, я так понимаю, надо газон прям вверх туда в гору восстановить, цветы вновь рассадить, а так? В остальном прекрасные маркизы, все хорошо. Оля, привет, Красновишерск, погода отличная. Отлично, настроение хорошее, кофе в чашку так и просится, а потом в лес. Пишет Оля, всем желает хорошего дня. Ну, знаете, Оль, вы аккуратнее там в лесу. Хотя я так понимаю, что лес рядом с вами, он все равно уже знаком. И каждая веточка, и каждый грибочек из-под веточки подмигивает. Знаете, как бывает, зашел в лес за грибами, а они тебе: ты опять? Мы же в прошлом году договаривались, что хватит, да? Начинают с тобой эти самые грибы разговаривать. Да, на самом деле в лесу, наверное, хорошо, особенно когда такая вот знойная погода. Сейчас посмотрим, сколько в Красновишерске. В Перми сегодня до 25 обещают, а в Красновишерске уже 15. Осадков сегодня не ожидается. Днем, да, тоже уверенная 25. То есть, может быть, сбудется у Оли мечта в выходные в Вишере покупаться. Я вчера, кстати, вел мероприятие и спросил у гостей, купались или нет в этом году. Из 60 человек присутствующих только трое руку вверх потянули и в каме прям купались, представляете? Представляете? Причем, говорит, месяц назад еще. Я бы вот месяц назад, я и сейчас-то как бы так, как копыта помочить, разве что только зайти в каму. А месяц назад я бы уж точно не рискнул это сделать. Ну что, начинаем утреннюю перекличку. Еще раз, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. И на следующей неделе с четверга я в отпуске. Мы с вами три дня еще будем общаться с понедельника по среду. Поэтому для тех, кто желает также бодрых утренних приветствий, давайте, заходите, подписывайтесь. В Максе мы с вами будем все равно тем или иным способом общаться. Может быть, чуть реже, чем в эфире, да, но периодически я какие-то посты буду для вас записывать. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соля Мишоу через приложение, телеграм-канал. Всем отличной пятницы. На зарядку! На зарядку! На зарядку!

тупи, тупи, главное не тупить. В пятницу с утра все получится. Андрей, привет, доброе утро. Андрей спрашивает у меня в эту самую минуту, как я собираюсь отдыхать в выходные. Андрей, у меня в календаре они гордо помечены как рабочие дни. И, видимо, мой внутренний трудоголик не в курсе, что в выходные положено отдыхать. Не, на самом деле, сегодня я веду большой массовый праздник под названием «День трудовой доблести», потому что 6 лет назад Пермь была объявлена городом трудовой доблести, и по этому поводу по всей Перми с вчерашнего дня проходит мероприятие. Вот одно из них я, соответственно, сегодня веду, а завтра у меня выпускной. Вот танцуют девочки, кольца, серьги, финички. Выпускной до 11. В воскресенье спать буду после выпускного. Вот как-то вот мои планы рабочие на эти самые выходные. Татьяна, привет, Лысьва, доброе утро. Всем желает хорошего дня в эту самую минуту. Отличной пятницы и замечательных выходных. Спасибо.

0: Продолжаем программу, друзья. Утренняя перекличка продолжается. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишова. Пишите через приложение телек. Ольга. Оля выкладывает фотографию горшка своего кота в группе утреннего шоу Соль Мишова. И там, извините, написано в виде сердечка. И Ольга пишет: Тимофей даже писает с любовью. Вот как-то так, да. Извините, кто завтракает. Но вот я же вот что вижу, то и значит комментирую, читаю. Татьяна, здрасте. Таня, лысь вам. Мы едем в Пермь на фестиваль. ТОС-фест называется. Ну, в общем, я так понимаю, территориальное общественное самоуправление гуляет по всему Пермскому краю. Собираются они все в Перми на какой-то ТОС-фест. Я думаю, что будет здорово и круто. Всем желаю победы, всем желаю отличного настроения. Таня, спасибо огромное от себя лично. Не, я знаком достаточно хорошо с работой территориальное общественное самоуправление, поэтому я знаю, что когда собираются на ТОС-фесте, там тоже круто и здорово можно провести это самое время. Так, друзья, читаю все ваши комментарии. Заходите, пишите. Пока, новости.
1: Однажды в России.
0: Вот я про это в понедельник рассказывал, а теперь уже подписан документ. Кабинет министров Российской Федерации разрешил оборот бензина Евро-3 до конца года. Соответствующее постановление было опубликовано 2 июля. Согласно документу, ряд нефтеперерабатывающих заводов будет выпускать сейчас на внутренний рынок топливо со сниженным требованием к содержанию серы. Допустимый показатель, но я еще раз напомню, я про это в понедельник в рубрике «В курсе»

0: сказал, мало ли кто прослушал. Допустимый показатель для бензина класса Евро-5 установлен на уровне до 150 миллиграммов на килограмм. Для дизельного топлива предельный уровень серы зафиксирован на отметке 350 миллиграммов на килограмм. Ну и что я могу сказать? Внимательно обращайте внимание на то, что вы заливаете на ваших заправках. Там должно быть указано все-таки Евро-5 или Евро-3. Ну или спрашивайте у девушек. Девушка, скажите, а вот Евро-5, вот этот бензин, вот это как-то так должно быть, друзья, потому что если особенно у вас новый современный автомобиль, то он, конечно, будет чахнуть от этой самой серы. Закоксовываться будут всякие датчики, ну и на двигателе, говорят, это сказывается. Так что имейте в виду эту тему. Но если у вас старая, добрая Лада седан баклажан, то ничего страшного. Лейте смело, они нормально переваривают всю эту тему. А вот там, где электроника в двигателе, где всякие там программы используются, вот здесь надо быть внимательнее. Мера будет действовать до 31 декабря 2026 года. Я напомню, это такой устаревший экологический стандарт Евро-3, который действовал в Европе еще в начале 2000-х годов. Ну, а у нас 10 лет в 2016 году был прекращен этот самый оборот топлива, да, этого класса. И тогда мы с вами перешли на чистый стандарт также Евро-5. Но вот сейчас... Видите, какая ситуация? Видите, какая ситуация? Поэтому будьте аккуратны, внимательны и бдительны. Но с другой стороны, если другого нет, чего же делать-то? Придется лить, как предполагается Евро-3. Далее, друзья, в России предложили ввести официальную регистрацию никнеймов. Вот назрело проблем анонимного интернета, где продвигаются опасные челленджи, а те, кто несут за это ответственность, заставляют детей их повторять. Об этой угрозе говорили в среду участники конференции «Подростковые интернет-челленджи» и «Как защитить ребенка от опасных трендов», друзья мои. Представитель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности Сергей Силовончик подчеркнул, что опасные челленджи запускают те, кто занимается трэш-контентом и зарабатывают на этом. Для распространения трендов они используют хэштеги, которые позже продвигают видео подальше. Подальше, да. Подростки начинают повторять увиденное, так как платформа никогда не блокирует и не регулирует подобный контент. Также распространены уже и дипфейки, которые тяжело отличить от реальности. Сложность в их регулировании заключается в том, что маркировка сделана искусственным интеллектом, на некоторых публикациях можно обрезать. Ну вот, друзья, кроме того, уделяется внимание наличию дефицита критического мышления в обществе. Вот с этим я, между прочим, согласен, да. И мне кажется, что родители в первую очередь у своих детей должны развивать это самое критическое мышление. И только благодаря этому и поддержке родителей подростки смогут обходить опасные тренды, которые так популярны в интернете. И если наше поколение миллениалов на это не обращает внимания или смотрит реально критически на мир, но, по крайней мере, старается смотреть. Я понимаю, что у некоторых представителей бывает там паника по поводу некоторых моментов, которые возникают по поводу бензина, например. Но в любом случае надо стараться оценивать и держать себя в руках. То, ребята, поколение, которое у нас идет, поколение зумеров и альфа, они уже, конечно, еще, я скажу, критически мыслить не научились, а поколение альфа уже трендами 100% воспитано. И иной раз смотришь на то, что там происходит у подростков в телефоне, и понимаешь, что это вообще... Я обратил внимание, провожу конкурсы на выпускных, они тоже с трендами с ТикТока связаны. И, значит, если раньше, опять-таки, поколение миллениалов перед зумерами тренировалось там повторять какие-то музыкальные композиции за артистами, там, берешь в руки пульт от телевизора и делаешь вид, что ты там, я не знаю, там, Олег Газманов, например, там, или там Артур Пирожков, то сейчас дети, повторяя, смотрят как раз на тренд, на тренд. То есть они не на себя в зеркало смотрят, а на тренд. Я прям обратил внимание на выпускных, что когда ты их от экрана отворачиваешь, где там Александр Рева, если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Кто-нибудь смотрит видеотрансляцию, я прям сейчас даже руками показал, как это происходит, да. То они сразу же, не видя перед собой кумира, они теряются и не могут вспомнить, что он там показывает. Вот тоже вам, пожалуйста, мои наблюдения.
1: Как семья, мы большая.

0: вот уже и первое поздравление начали прилетать по поводу сегодняшнего праздника. Сегодня, друзья, 90 лет ГАИ, госавтоинспекция гуляет. Ольга поздравляет в настоящую минуту сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником. Желает легкой службы. В Кунгур привет летит. Кунгур, вы лучшие. Вау! Я, кстати, в канале Макс сегодня про это рассказал уже по поводу сегодняшних праздничных событий. Начал как раз с 90-летия. В 1936 году было подписано положение о создании в нашей стране госавтоинспекции, и с тех пор вы, ребята, стоите на страже безопасности дорожного движения, первыми приходите на помощь в трудную минуту, спасаете жизни людей. Вот от Егора Александровича еще одно поздравление прилетело для сотрудников и ветеранов госавтоинспекции. От всей души Егор Александрович также поздравляет вас со знаменательной датой 90-летием со дня образования службы. Крепкого богатырского здоровья, семейного благополучия, надежного тыла, спокойных дежурств и дальнейшего успеха в вашей важной и благородной службе. Вот такие теплые тоже слова пожелания. Не, на самом деле, профессия действительно требует высочайшей ответственности, мне кажется, выдержки, да, в первую очередь. Но попробуйте тоже постоять на трассе зимой, особенно когда там снегопад, ветер, дождь, там, в любую непогоду. Я тут недавно обратил внимание, что служба ГАИ у нас с вами продолжает совершенствоваться. Обратил внимание, как сотрудники ГАИ помогали в районе вот Большого Савина, тут недалеко от Перми, соответственно, помогали девушке менять колесо на дороге. Это меня прям, знаете, вот прям какая-то гордость взяла за страну, что раньше, еще лет 15-20 назад, вот я такого не замечал. А здесь прям стоит машина ДПС, и ребята помогают девушке поменять колесо. Молодцы, ребята, так держать. Вот еще раз спасибо вам за то, что вы спасаете людей, жизни людей, и первыми приходите на помощь в трудную минуту.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Я так, друзья, заговорился с поздравлениями сотрудниками госавтоинспекции, что забыл абсолютно озвучить сегодняшний опрос дня. Сегодня в пятницу хотелось бы поговорить на тему каких-то традиций. Традиций, которые у вас есть в пятницу, в начале этих самых приближающихся выходных, да. Вот, например, там, составлять суперкороткий список сделать до выходных, а потом радоваться, если хоть что-то из этого списка вычеркну. Или там ритуал радоваться по пятницам, что неделя почти позади. Есть или нет у вас какой-нибудь пятничный ритуал и ритуал начала этих самых выходных? Какие-то традиции с пятницы и с началом выходных связаны? Заходите, пишите. Пожалуйста, с удовольствием все читаю. Группа утреннего шоу ВК Соль ФМ Шоу. Мой канал в Макс Эдуард Кузнецов. Там я уже выложил в видеоформате тоже по этому поводу мое обращение. Да, и с удовольствием почитаю через пару минут.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Солями Шоу на Соль FM.
3: Продолжаем программу, друзья, с вами Шоу продолжается. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Привет и поздравления тоже принимаются. Не стесняйтесь, заходите, пишите. Ну и сегодня мы обсуждаем с вами вопрос традиций. Есть ли у вас какая-то традиция, которую вы следуете по пятницам или в начале выходных? Ну, например, там, каждую пятницу мы ездим на дачу, потому что там на даче круто и здорово. И летом, и зимой такое же тоже можно как-то предположить. Или по пятницам вы официально разрешаете себе мечтать о выходных и пить кофе чуть медленнее. Вот или, как я в Максе рассказывал, традиция прогуливаться в пятницу пешком от работы домой, вдыхая этот самый летний аромат или воздух. Хотя, с другой стороны, такая традиция у вас может быть и как каждый день. Да. Какие есть вот такие вот традиции и пятничные, может быть, лайфхаки, пятничные, субботние, заходите, пишите. С удовольствием читаю. Так, сейчас подождите, тут через приложение.
1: Соль-опрос.
3: Артем. Это уже не традиция, пишет Артем, а священный ритуал поклонения пифу. Ну, слушайте, у многих в нашей стране такой священный ритуал, наверное, сохраняется, да. Так, и еще одно любопытное сообщение прилетело из Кунгура. Привет, огромное доброе утро. Тут София пишет, что не думать о понедельнике. Хорошая, кстати, традиция в пятницу не думать о понедельнике. О нем можно во второй половине воскресенья подумать и то. С таким прищуром некоторым. А вообще в пятницу хорошая традиция задвигать все какие-то рабочие дела, особенно если у тебя там суббота и воскресенье в нерабочем формате, задвигать до понедельника на них, на эти самые дела. Да, такой опрос, друзья.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Продолжаем программу, друзья. Мы сегодня обсуждаем традиции пятницы. Есть ли у вас или нет какие-то пятничные традиции? Может быть, к лету привязанные и адаптированные. И традиции начала выходных. Заходите, пишите. С удовольствием все читаю. Пока давайте поглядим, чего нам звезды тут с вами приготовили. Гороскоп прямо сейчас на соленой волне.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Так, ну что тут, овны, дорога появляется под ногами идущего, поэтому смело шагайте навстречу своим целям. Тельцы, сегодня вы настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей. Близнецы, судьба подбросит вам приятные бонусы в эту самую пятницу. Раки, найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте. Львы, не время терять голову, держите руку на пульсе событий. Девы, проведите день дома, чтобы восполнить недостающие вам уют. Весы, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой. Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Стрельцы. В поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Так, водолеи. Научитесь все подводные камни видеть, прежде чем погрузиться в свою новую затею. Козероги, не стоит себя сегодня недооценивать. Рыбы, берите от этого дня по максимуму. Такой был, друзья, гороскоп на сегодня, на 3 июля.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, ну что, вчера мы с вами с аплодисментами разбирались в лайфхаках. Сегодня я расскажу, почему мы говорим сыр перед фотосъемкой и какое отношение к этому имеют сливы. Сливы, да. Задумывались ли вы хоть когда-нибудь, зачем фотографы просят нас говорить сыр, словно это волшебное заклинание для идеальной улыбки? Мы повторяем эту фразу на выпускных, на свадьбах и даже делая селфи. Но почему именно сыр? История странноватого ритуала увлекательнее, чем она кажется. Сейчас я про нее расскажу. В 19 веке, когда фотография только зарождалась, люди на портретах выглядели серьезно и сдержанно. В те времена улыбка на фото считалась дурным тоном, а серьезное выражение лица ассоциировалось с достоинством и статусом. Существует легенда, что фотографы даже использовали фразу «Say prints», «Скажите сливы», чтобы губы оставались сжатыми. Кроме того, процесс съемки занимал минуты, а иногда и часы. Улыбаться так долго мало кому было под силу. Добавьте к этому отсутствие стоматологического ухода, и станет ясно, почему зубы на фотопечати почти не демонстрировали. Все изменилось в 20 веке, когда фотография стала быстрее и доступнее. Компания Kodak сыграла здесь ключевую роль. В 1900 году она выпустила камеру Brian стоимостью в $1, что сделало съемку массовым увлечением. Рекламные кампании Kodak продвигали идею счастливых моментов, которые стоит запечатлеть. Семейные праздники, путешествия, встречи с друзьями. В итоге люди начали ассоциировать фотографию не с формальным портретом, а с радостными событиями, и улыбка стала естественной частью кадра. Однако фотографам нужен был способ выдавать ее по команде. Так появилась фраза «Say cheese». Первое упоминание этого выражения встречается в 1943 году в техасской газете. Лингвистическое объяснение простое. Звук «ч» в английском «cheese» заставляет губы приоткрыться, и долгая «и» растягивает их, формируя подобие улыбки. Автор статьи утверждает, что идею популяризировал экс-посол США Джозеф Дэвис. Якобы он признался, что всегда говорил «чиз» перед камерой, чтобы выглядеть дружелюбно. Этот секрет, по его словам, передал ему великий политик, чье имя Дэвис скрыл. Может, это был Рузвельт или Черчилль? История умалчивает, но метод сработал. Кстати, «сыр» не единственное магическое слово. Так в Китае говорят «квейзи» – баклажан. В Испании «патата» – картошка, а корейцы кричат «кимчи», все ради того, чтобы губы не приняли нужную форму. Сегодня, когда камера есть даже в часах, традиция говорить «сыр» кажется атавизмом, но она жива, возможно, потому что за ней стоит не просто звук, а целая культура. Вообще не обязательно выбирать именно это слово. Можно, например, пожелать всем сил. Сил желаю вам в эту самую минуту.
2: Соль FM. Погода.
3: Пятница, 3 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части днем до 25 градусов, вечером до 18.
2: Реклама на Соль-ФМ.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. С чего начать?
7: Сначала. Звоним девелоперу «Оникс» и планируем новую комфортную жизнь.
6: Начало? Дом на Гайве.
7: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
8: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
10: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
0: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
12: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города, в ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 июля перестал действовать механизм двойного наказания водителей за одно правонарушение. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Раньше существовала практика, когда за одно и то же нарушение могли применить два вида ответственности. Например, оштрафовать и лишить водительского удостоверения. Это создавало правовую неопределенность и избыточное давление на водителей, сказал депутат. Чаплин добавил, что после отмены механизма подобных ситуаций не будет. По его словам, эта мера позволит сделать систему наказаний более справедливой. Росстат зафиксировал резкий рост стоимости бензина в Пермском крае. Средняя цена литра топлива по всем маркам в конце июня составила 73 рубля 45 копеек. Недели ранее стоимость была 70 рублей 16 копеек. За период с 23 по 29 июня рост цен на бензин был зафиксирован в 80 субъектах страны. В Кунгуре началась реставрация гостиного двора. Это крупный проект с финансированием более 900 миллионов рублей. Работы планируется завершить в конце 2028 года. Проект реставрации предусматривает масштабные работы по восстановлению здания, ремонт и усиление фундаментов, ремонт трещин в кладке, переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи, переустройство чердачного перекрытия, восстановление лепнины и так далее. Здание будет подготовлено для нового общественного пространства. Как сообщает Минстрой, планируется размещение торговых площадок для ярмарок, ремесленников, выставочных залов, творческих мастерских. Гостиный двор должен стать новым культурно-туристическим центром Кунгура. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Анатолием Мишовым, друзья, второй час программы. Еще раз всем желаю доброго утра. Пятница, 3 июля. Сегодня тот самый день, когда можно мысленно уже быть на выходных. Это абсолютно законно, друзья мои. Пусть лето балует теплом, а день радует приятными сюрпризами. Впереди, я уверен, классные выходные в эфире с Анатолием Мишовым, чтобы сделать этот день чуточку веселее, а утро чудеснее.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем. Программа «Солями шоу» продолжается. В этом часе мы с вами играем. Понадобится официальная группа «Радио Соли Фэн» для тех, кто хочет сразиться за прикольный, классический, яркий будильник нашей соленой волны. И наклейку я обязательно тоже подарю в 3D-формате, если вы сегодня выиграете. Сегодня играем в аргумент. Правила игры чуть позже. Пока я почитаю ваши утренние приветствия. Еще раз со всей души поздравляю сотрудников ГАИ с профессиональным праздником 90-летия Госавтоинспекции России. Поэтому, если сегодня встретится вам на дороге инспектор, поздравьте его обязательно с пожеланием чего-нибудь хорошего. Обсуждаем также мы про традиции, которые вы следуете по пятницам или в начале выходных. Сегодня такое вот у нас с вами обсуждение. Нижний Новгород на связи. Максим, привет. Доброе утро. В моем канале Макс пишет. Канал Макс, Эдуард Кузнецов. Друзья, заходите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. И оттуда тоже. Также группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Каждую пятницу у таксистов, пишет Максим, начинается супертройничок. Ну, я так понимаю, это пятница, суббота, воскресенье. Основные дни для заработка денег, да? Хочется быть ведь богатым человеком, да? Или счастливым человеком. Говорят, быть счастливым человеком очень просто, но очень дорого, да? Исходя из этого, хочется больше заработать. Но выходной обычно в понедельник или во вторник, пишет наш Макс. Доброе утро. В Нижний Новгород от меня ту же самую минуту. Нина, здрасте, доброе утро. Также желаю всем хорошего дня. И про календарь праздников сегодняшних. Сегодня по народному календарю у нас Мефодий Перепелятник, друзья мои. Поэтому если есть знакомые перепела, не знаю, кого я там перепела в пятницу, да? На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них, говорят, слетались перепела. То есть, я так понимаю, что уже на юге-то 100% уже, наверное, где-то на подходе. А у нас хоть и лето, солнце, Пермский край, что-то с хлебами, мне кажется, еще месяц подождать надо, чтобы они уже по-золотому заколосились. Да? Как-то так. Друзья, всем еще раз хорошего пробуждения. Давайте в новостях покопаемся.
1: Однажды в России.
0: Так, Госдума. В Госдуме предложили увеличить отпуск всем россиянам. И здесь можно только нашим законодателям поаплодировать. В России хотят пересмотреть расчет отпускных дней. Если инициативу поддержат, россияне смогут отдыхать дольше без увеличения самого отпуска. Депутаты предлагают исключить из отпускного периода обычные выходные дни. Сейчас они съедают часть положенного кодекса, но для реализации идеи, возможно, придется переписывать трудовой кодекс и менять всю систему расчета этих самых отпускных. То есть, грубо говоря, сейчас выходные дни включены в отпускную программу. А если, как предлагают депутаты, все это пересчитать, то отпуск увеличивается на количество от выходных дней приходящихся, да, и это делает отпуск длиннее. Не за счет дополнительных дней, а за счет изменений правил его расчета. Сегодня ежегодный оплачиваемый отпуск исчисляется в календарных днях. Это означает, что если человек ушел отдыхать, например, с понедельника на 2 недели, то это 14 дней автоматически вместе с субботами и воскресеньями. Исключениями составляют только официальные нерабочие праздничные дни. Они в отпуск не засчитываются, и отдых продлевается. Вот теперь депутаты предлагают отказаться от такой схемы. По их мнению, выходные не должны уменьшать продолжительность отпуска, ведь право на еженедельный отдых у работника есть независимо от отпуска. Слушайте, молодцы, додумались. Я вот про это не думал, а сейчас ведь понимаю, действительно, ведь независимо от отпуска у нас есть право отдыхать в выходные. Иными словами, отпуск предлагают считать только по рабочим дням, тогда привычные 28 календарных дней фактически превратятся примерно в 4 рабочие недели, плюс все приходящиеся на них субботы и воскресенья. Реальный отдых станет длиннее, хотя формальное количество отпускных дней останется прежним. Не, инициатива на самом деле такая, любопытная, друзья, и если она получит развитие, мне кажется, она может стать одной из самых заметных реформ трудового законодательства последних десятилетий, да, последних лет.
1: Весь город на

Так, друзья мои, ну что, начинается наша игра 2-0 в эту самую минуту, и у вас есть шанс выиграть прикольный классический будильник для тех, кто прямо сейчас смотрит прямую видеотрансляцию. Помните, что идет видеотрансляция из студии, ее можете смотреть в группе утреннего шоу ВК, называется группа «Соль для Мишоу», группа утреннего шоу, или в официальной группе радиостанции, где мы с вами, собственно, и играем. Как выглядит будильник? Вот он у меня прямо сейчас в руках, я его разворачиваю вот здесь, чтобы показать слушателям. Стрелки ровно на 12.

0: часов установлены. Ну, а работающий будильник вот уже полтора года исправно стоящий здесь на столе. Его видно фактически каждый день на видеотрансляции. Кварцевый, прикольный, пищащий будильник, 15 сантиметров в диаметре. Большой, крупный, можно повесить. Знаете, вот такие обычно висят в отелях с разными показателями. Сейчас красиво запаковываю обратно в пленку, да, вот-вот. Шуршу, слышите, да? И этот самый будильник, друзья, сегодня я дам тому, кто предложит железобетонный аргумент продолжением фразы, которая у нас сегодня задана основной. А фраза, ну, она достаточно простая, но я буду просить от вас нетрадиционного подхода к решению этого вопроса. Мне надо, чтобы было весело, энергично и бодро. И за самый лучший вариант, соответственно, предложу вам как раз этот самый будильник кому-то. Ну что, если все готовы, внимание, фраза дня сегодняшнего, она звучит следующим образом. Дорогая, ну или дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что жду ваших вариантов.
1: За хитом. Только нас.

0: Игра 2.0.
1: Так, друзья, игра 2.0. Сегодня мы с вами играем в аргумент. И нужно продолжить фразу оригинально, прикольно, чтобы было весело, чтобы народ улыбнулся. Фраза сегодня такая. Дорогой, дорогая, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что у нас отпуск и спать мы не собираемся, пишет Яна. Так. Василий, я все понимаю. Василий пишет, я никак не могу его выиграть. Всю голову сломал, придумывая разные песни и угадывая слова, но пока вы все, все мимо. Но, Василий, надо, значит, потрудиться еще, поработать, как бы подключить тех, кто рядом с вами находится, и совместно, может, какую-то версию придумать, которая позволит вам этот самый будильник выиграть. Не стоит отчаиваться, конечно. Дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что я поставила будильник подальше от кровати, чтобы тебе было сложнее его выключить. Это Елена прилетела. Так. Вот, Василий, вот можете ведь, когда заходите? Дорогая, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что с завтрашнего дня мы на пенсии! Ура! Класс. Так, Людмила, дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что завтра, наконец-то, обещают солнышко, и мы встанем с его первыми лучами. О, и пойдем голыми, босыми ногами прыгать по росе, да-да. Как там? По лицу роса, я к тебе босая. Вот это, помните песню? Татьяна Андреевна, здрасте, доброе утро. Дорогой, мы не будем вставать завтра по будильнику, потому что мы на ТОС-фесте, и он нам не нужен. Ну, у кого что, у кого актуалочка. Вот, Татьяна, для тех, кто только что присоединился, час назад рассказывала о том, что выходные они из Лысьего отправляются в Пермь, видимо, с супругом, я понимаю, на фестиваль территориально-общественных самоуправлений. Так, дорогой, мы не будем вставать по будильнику, потому что это вредно для здоровья. Вот такой от Юли вариант. Елена, дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику. Сгорел сарай, сгорела хата, а в ней будильник погорел. Прям творческая стихотворная зарисовка этого момента. Друзья, заходите, пишите. Играем в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ и нигде более. Играем только под постом с правилами. Там, где фотографии будильника выложены в эту самую минуту и сфотографирован этот самый будильник, и где правила игры написаны. Именно из этого места я читаю все ваши сообщения.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь!

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья. Солями шоу продолжается, и у нас игра 2-0.
0: Игра 2-0.
1: Идет полным ходом. Сегодня игра называется «Аргумент». Играем мы с вами в официальной группе радиостанции «Радио Соль FM». Должно быть написано сверху во ВКонтакте. Далее листаем видеотрансляцию. Чуть ниже увидите фотографию будильника, который может стать вашим. И к нему прилагается еще 3D-стикер «Радио Соль FM». Нужно придумать оригинальную, смешную, забавную продолжение фразы. Дорогая, дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что нас разбудит кукушка из часов, пишет Елена. Так кукухнет, что проснутся даже соседи. Главное, кукухой не поехать с утра, да. Вот, как-то так. От этого кукования кукушки. Кукушка кукушонку купила капюшон, да? Как в капюшоне он смешон. Я вспоминаю, у меня на даче есть кукушка. И он кукует. Что кукушка кукует, да. Лена, дорогой, мы не будем заводить будильник, потому что если мы не заведем будильник, то можем проспать и будем целый день ворчать, что утро испорчено. То есть без будильника здесь никак. Маша, привет. Дорогой, мы не будем заводить сегодня будильник, потому что все телефоны мы оставили дома. Любуемся солнечными лучами на берегу Камы с палатками. Лето, солнце, Пермский край. Соль FM, давай включай. Дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что, ну, по крайней мере, я, пишет Яна, потому что у нас с подругами шабаш. И где мы после этого проснемся? Никому не известно. Грустная история. Так, дорогой, мы не будем на завтра заводить будильник, вставать по будильнику, потому что я спать хочу. Ну и что, что 9 утра? Я спать хочу. Да. Так, дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что мы решили проверить теорию о том, что счастье любит тишину и теплую кровать. Слушайте, чем больше я читаю ваши сообщения, тем больше мне спать хочется. Андрюха пишет: дорогая, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что мы подарили его Василию, а сами мы его никогда не заводили. Константин Николаевич, здрасте. Дорогая, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что он ушел в отпуск. Он это кто? Будильник или начальник? И то, и другое хорошо. Ну и Данила. Дорогая, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что будильник будет вставать по нам. Жестко. Ну что, друзья, продолжается игра 2-0. У нас еще с вами есть 10 минут для того, чтобы красиво и весело продолжить фразу. Дорогая, дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что...
0: Это... Радио Соляной столицы.

0: мод дня.
1: Так, друзья, с забавным новостям от заграницы переходим, но на самом деле такая, знаете, для отцов новость актуальная, особенно если у них дочери, особенно если у них маленькие дочери, и у меня всегда это тоже вызывало внутренний какой-то дисбаланс и дискомфорт, но вот здесь история следующая. Отцу, который отвел дочек в женский туалет, пришлось объясняться с полицией. Давайте вот разберем эту самую тему. Тайлер Бродский пришел с двумя маленькими дочками в магазин, и когда девочки захотели в туалет, он долго, видимо, думал и мучительно размышлял, потому что всегда, реально, я тоже с этой ситуацией сталкивался, он повел их в женский. Житель Великобритании подумал, что это будет куда правильнее, чем ввести маленьких девочек в мужской туалет. Ну, и тут я с ним тоже согласен, мало ли чего они там смогут увидеть. И логика отца семейства оказалась понятна многим, но не всем. Увидев, как мужчина проследовал в женскую уборную, некий покупатель позвал полицейских, а после сам ворвался в женский туалет с руганью и криками. Ну и Тайлеру по итогу пришлось объясняться и с этим гневливым чудаком, и с подоспевшими сотрудниками полиции. Мужчина особенно злит, что ситуация сильно перепугала его дочек, и они даже в итоге расплакались, когда и полицейские, и еще какой-то чел тут начали на папу просто кричать и орать. К счастью, в инцидент вмешался менеджер магазина, которая сумела сгладить конфликт и извинилась перед Тайлером. Кроме того, она поддержала отца семейства, похвалив его за заботу о детях. Что же до скандалиста, то ему следовало бы сначала разобраться в происходящем, а уж потом действовать. Вот. Вот, друзья, такая любопытная ситуация. И мне кажется, что вот папы, у которых действительно дочки там 4-5 лет, у меня просто была такая вот, с моей дочерью был такой момент. Но я, правда, как бы просто четко и планомерно, когда ей было вот 5, прямо объяснял. То есть я ее ждал у дверей женского туалета, но перед этим прям целую инструкцию выдал, как и чего нужно делать. Но бывают в жизни разные ситуации.
0: Нам 10 лет.

0: Игра 2.0.
1: Аргумент сегодня, друзья, наша игра с вами называется «Будильник прикольный» от Салеми Шоу от Радио Сорифам в розыгрыше. Ваша задача — придумать железобетонный веселый аргумент, который кажется самым оригинальным продолжением фразы, заданной мной. Фраза сегодня звучит так: «Дорогая, дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что...» Валерий. «Дорогая, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что будильник утром достал играть, лаять, ныть, издеваться, кудахтать». Достаточно аргументов, спрашивает Валерий. Не, ну хорошо тоже. Анатолий. «Дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что, ну, сколько можно? Ну, поспать же охота. Ну, его к лешему». Вот как-то так. У Германа очень бодрая история. «Дорогая, мы не будем вставать по будильнику, потому что я купил петуха!» Радости в жизни это бывает. «Дорогой, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что наконец-то у него села батарейка. Мы все равно проснемся от жужжания соседской косилки». О, как аристократично и мило. «Дорогой, мы не будем сегодня вставать по будильнику, потому что мы в деревне и проснемся под кукареканье петухов. Они же долго ждали этой встречи и репетировали целый год. Хор петушков-гребешков». Очень мило. Так, Иван. «Дорогая, мы не будем вставать по будильнику, потому что мы в отпуске, а вот Эдуарду еще до четверга по нему вставать». До среды, Иван, до среды. В четверг я уже тоже буду в отпуске. Юля. «Дорогой, мы не будем вставать по будильнику завтра, потому что наш кот начинает мяукать раньше будильника на 10 минут». Все, друзья, спасибо огромное за ваши варианты. Сейчас мне предстоит сложный, очень сложный выбор. У меня два варианта уже как бы есть на примете. Ну вот, сейчас, видимо, уйду на обсуждение с собой. Возможно, монетка мне поможет в этом. Подброшу ее и, соответственно, поглядим, кто у нас сегодня победит.
0: Лайфхак.
1: Ну, а я продолжаю отвечать на вопросы «Знаете ли вы?». Давайте разберемся, знаете ли вы, почему кошки мнут лапами человеческое одеяло. Нет, они не подрабатывают в пекарне. Представьте, вы устраиваетесь на диване с чашкой чая, а ваша кошка вдруг начинает методично топтать плед, словно готовит тесто для будущих булочек. Забавно? Безусловно. И все-таки, почему кошки мнут лапами человека или одеяло? Оказывается, у ученых и зоопсихологов есть несколько объяснений. Вот начну с первого, которое звучит как воспоминание о детстве. Согласно самой популярной теории, такое поведение родом из кошачьего детства, когда котята сосут молоко, они ритмично надавливают лапками на живот матери, стимулируя приток жидкости. Этот рефлекс под названием «молочный шаг» сохраняется у взрослых кошек как форма эмоционального комфорта. По мнению исследователей, он связан с выработкой окситоцина, гормона радости, то есть мурлыкая и разминая одеяло, ваш питомец буквально возвращается в беззаботные дни, когда он чувствовал себя в полной безопасности рядом с матерью. Ну, считайте, что вы мать или отец для вашей кошки, когда он или она начинает тут топтать вас сверху.
2: Соль FM. Погода. Пятница, 3 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части днем до 25 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM.
3: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Как думаешь, а мода — хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: А какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В муниципалитетах Прикамья началось возведение комплексов ГТО в рамках госпрограммы «Спорт России». На эти цели регион получит почти 26 миллионов рублей из федерального бюджета и еще порядка 8,5 миллионов из краевого. Средства направлены 10 муниципалитетам на возведение 12 объектов. Так, в Краснокамском и Чернушинском округах появится по 2 объекта. В Оханске работы находятся на финишной прямой. В Карагае выполнено 50% работ. Отметим, за время реализации проекта в Пермском крае возведено 59 площадок ГТО. В рамках госпрограммы «Спорт России» перед регионом стоит задача вовлечь в систематические занятия не менее 70% жителей к 2030 году. Талантливых специалистов приглашают присоединиться к программе «Земский работник культуры» и стать частью культурного сообщества Прикамья. Участником может стать работник с высшим или средним профессиональным образованием. Приглашаются как опытные специалисты, так и выпускники этого года. Специалисты, которые пройдут отбор и приедут работать в города и селения Пермского края, где проживают не более 50 тысяч человек, получат выплату в 1 миллион рублей. Программа предлагает не только работу, но и перспективы профессионального роста, конкурентную зарплату, помощь при переезде, современную инфраструктуру для реализации творческих идей, комфортные условия для жизни и работы. Всего в списке вакансий более 150 позиций. Это культорганизаторы, преподаватели музыкальных дисциплин, библиотекари, режиссеры, методисты и экскурсоводы. В этом году господдержку смогут получить 35 человек. Для участия необходимо изучить условия на сайте Министерства культуры Пермского края, подготовить документы и подать заявку до 15 июля. Специалисты министерства готовы ответить на все вопросы. Заявку можно подать лично или онлайн на сайте Минкульта в разделе «Земский работник культуры». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый.

0: Еще раз всем доброе утро, хорошей пятницы, друзья мои, 3 июля. Сегодня тот самый день, когда можно мысленно быть уже на выходных. И абсолютно законно, пусть лето балует теплом, день радует приятными сюрпризами. Делай громче Соль Мишоу, где начинается соленая понты.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым. Игра 2-0.
0: Ну что, время подвести итоги нашей сегодняшней игры по поводу будильника, да, и крутой классический будильник у нас сейчас получит человек, который предложил тот вариант, который мне понравился. Но я уже сказал, что мне два понравилось, но по итогу все-таки выбрал я один, тем более, что здесь за этого человека еще и слушатели топят с другой точки на карте Российской Федерации. Ну, в общем, друзья, будильник получает у нас Василий Копытов, кунгур, за продолжение фразы вот какой. Дорогая, мы не будем завтра вставать по будильнику, потому что ура! С завтрашнего дня мы на пенсии! Ну, вот так. Василий, вот надо постараться просто, и вот будильник в ваших руках, тем более, что вон Макс из Нижнего Новгорода здесь как бы... Отдайте уже Василию будильник, требует Максим. Он победил абсолютно заслуженно. Ну что, отдаем, чего тут? Сейчас спишемся. Единственное, что если доедете до Перми, это можно будет сделать вот в самое ближайшее время, потому что... Ну, или я... Нет. Перед отпуском, если будет у меня время свободное, я отправлю, конечно, этот самый будильник. Он просто единственный. Если не будет времени, то в августе уже в конкурсе вот отправится. Либо приезжайте, забирайте. Так, друзья, продолжаю я читать все сообщения, которые вы пишете по теме, не по теме.
1: Однажды в России.
0: Новости пока подождут. С Россией разберемся чуть позже. Однажды в России наша рубрика с новостями, да? Почитайте сообщения, которые вы пишете по поводу традиций. Мы сегодня обсуждали, какие традиции есть в пятницу в выходные дни у вашей семьи. И мне очень приятно, что вы здесь продолжают писать. Констанция, здрасте. Доброе утро. Констанция пишет: традиция ходить в баню, косточки греть. Именно в баню с веником, да чтоб пожарче было, эх. Ой, вот это да, когда солнце не греет тебя, тогда можно и с веником. Маргарита, привет, доброе утро, куда просыпается, всем точно так же желает Маргарита хорошего дня, спасибо большое, друзья. И начинается в группе Солями Шоу наши соленые понты уже, я уже выложил свою утреннюю фотографию, утреннюю солнечную, заходите и вы, выкладывайте фото себя, того, что вас в эту самую минуту окружает, природу мне выкладывать, ромашки, если они есть. А если есть лучшая фотография за прошедший июнь, выкладывайте ее тоже. Пишите, какие планы на выходные, делитесь, и будет вам счастье, друзья. Также я акцентирую внимание, что заходите, подписывайтесь на мой канал в Макс, потому что на следующей неделе я с вами только понедельник, вторник, в среду, а в четверг ухожу в отпуск до 10 августа, до 10 августа, соответственно, если хотите, чтобы я иногда вам что-нибудь бодрящее, теплое рассказывал и, может быть, даже будил по утрам, хотя с Пермском краем меня в первые две недели будет отделять 2 часа времени. 2 часа времени в том формате, что я по Москве буду жить, поэтому выставать буду, видимо, на 2 часа позже, тем более в отпуске. Это ж святое дело в отпуске, без будильника-то, а? Провести эти самые минуты, провести это самое время. Поэтому заходите. Хотите найти очень просто, просто в Максе вбивайте там, где каналы, вбивайте Эдуард Кузнецов, заходите, подписывайтесь, здесь про утренние праздники я уже успел сегодня рассказать и про тему дня, которую мы обсуждаем, и народ уже активно тоже всю эту тему успел откомментировать. Канал в Максе, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, через приложение, через телеграм-канал, пожалуйста, радио Соль ФМ, можно написать сообщение в наших соленых понтах, ну и напоминаю, что в соленых понтах, если есть желание услышать какую-нибудь музыкальную композицию, которая есть в ротации, есть в базе, то есть вы когда-то слышали ее на радио Соль ФМ, соответственно, тоже пишите, я эту песню с удовольствием поставлю.
1: Весь город на

0: Соленые понты.
1: Начинаются соленые понты, друзья, пятничные. Я так понимаю, в этом сезоне Солими Шоу последние эти самые соленые понты. Поэтому заходите, делитесь своими фотографиями. Хочется видеть вас, ваши города, то, что вас окружает. Хочется увидеть ваши любимые, может быть, городские уголки, да. И я уверен, что получится очень атмосферно. Выкладываемся в группе утреннего шоу в ВК. Группа называется Солями Шоу. Найти очень-очень просто. Поэтому заходите, с удовольствием

0: в общем, читаю и реагирую на все ваши картинки, которые вы здесь присылаете. Маша, Мария, приготовила свой первый торт. И, о чудо, этот торт прямо сейчас смотрит на меня. Выглядит очень-очень аппетитно. Залит сверху чем-то кремом. Ну, это муравейник. Это, как это называется? Я не знаю. Маша, напишите, как этот самый торт называется. Это, во-первых. Во-вторых, торт. Это то самое, что вызывает просто спазмы у меня в животе в эту самую минуту. Торт, знаете, штука такая, да? Когда хочется уже какой-нибудь здоровой еды, например, здоровый кусочек торта. Вот, Мария, просто прямо сейчас реально слюнки потекли. Ну и второй урожай — клубники и грибочки. Первое в этом году. Я, да, тоже уже обратил внимание, что на рынке стали появляться ягоды, и грибы стали появляться, и у Марии здесь, и Виктория собранная, соответственно, красная, яркая смотрит на меня, и первые красноголовики и обабки тоже в коробке лежат. Вы с коробкой ходите в лес? Хочется спросить, такие, новые веяния. Раньше с корзинками ходили, сейчас с коробками, да. Начались наши соленые понты. Выкладывая как чего, буквально через пару мгновений буду все пристально рассматривать, разглядывать. И вам тоже рекомендую. Группа во ВКонтакте, группа утреннего шоу «Соль Ля Ми Шоу». Найти очень просто, в любом поисковике вбиваете «Соль Ля Ми Шоу», Эдуард Кузнецов, и вот вы на моей страничке.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Так, друзья, ну что, ваши фотографии в группе утреннего шоу «Соль и Шоу». Заходите, выкладывайте с удовольствием, в том числе исполняя ваши музыкальные заявки. Торт я уже внимательно разглядел. Первый торт, который наша Мария из Аханска приготовила. Так, далее. Андрей пьет чай с малиновым вареньем в выходные аж до вторника. Класс. Песенка «Счастливых людей» расставлена, отзвучит сразу после рекламы в некоторых городах FM-вещания. Ну и Андрей выкладывает фотографию печенек и малинового варенья и прямой трансляции в видеоформате, который он сейчас смотрит у себя на мониторе компьютера, и яркий солнечный Степногорск в эту самую минуту. Так, Лакоста, что ли, заявочка тоже уже расставлена. Яна, привет, доброе утро, Кунгур. Просыпается за июнь, говорит, у меня много любимых фото из Гоши Куценко и с Романом Курциным, а еще с Никитой Панфиловым и Василием Золотовым, а еще с семьей в парке Горького в Перми, я так понимаю, что на колесе обозрения прямо сейчас... И в беседке сидят ребята, и вот это колесо обозрения, да, это колесо обозрения, узнается такой пермский вид там фактически где-то наверху из парка Горького. Константин Николаевич Лысева на связи, всем доброе утро. Ну, пишет, не зеленое поле, конечно, но на работе в настоящую минуту выкладывает фотографию завода через решетку, большие металлические балки, друзья, внизу станки стоят, такая рабочая атмосфера. И радио Соль FM.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам, всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжая передачу, с удовольствием читаю все сообщения, которые вы присылаете. Напоминаю, с фотографиями у нас открыта группа утреннего шоу ВК Солями шоу. Там можно и фотографии выкладывать, и того, что видите перед собой, делиться вайбом, который, настроением, да, который рядом с вами в эту самую минуту находится. Ну и, в общем, я читаю сообщения, вот в том числе из своего канала Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. Зайдите, подпишитесь. Лена, привет, Оренбург на связи. Пятница, маленький праздник. Но зато каждую неделю, пишет Лена, бегу с работы, сломя голову, выхожу из автобуса раньше за две остановки, если погода позволяет, иду домой не спеша, наслаждаясь свободой и предвкушением предстоящих выходных. Это еще продолжаются у нас ответы на вопрос дня. Я тут спросил, есть ли у вас какая-то традиция, которую вы следуете по пятницам или в начале выходных, и вот народ продолжает активно писать по этому поводу. Так, Лена, доброе утро, моя красавица, внучка Василина, любовь моя, выкладывает фотографию внучки с большими пионами в эту минуту и на маленьком квадроцикле. Где-то на даче, судя по всему, или у бабушки в гостях. Василиса в эту минуту улыбается, счастливая. У Юли сегодня на завтрак абрикосовый тартарен. Прикольно смотрится, да. Прям все так по-сладкому решили. Но в пятницу, опять-таки, можно себе позволить кусочек чего-то такого, что взбодрит и желудок, и вас взбодрит. Пермь на связи. Надежда, доброе утро. Понравился шиповник у соседнего дома. Цветил с двух сторон от входа в подъезд. Очень красиво смотрится, и Надежда выкладывает нам фотографии этого шиповника. Да, друзья мои, удивительно, но шиповник до сих пор цветет, и это уже июль. Как-то для шиповника, мне кажется, уже поздновато, но, тем не менее, я тоже обращаю внимание, что он прям красиво, пышно. А шиповник — это же что? Это по-латински роза ругоза, это дикая роза. Кстати, я в своей жизни видел одичание розы и превращение этой самой розы в шиповник. Мы когда дачу с супругой купили, у нас там был сад цветов, и в каком-то месте прям вот росли эти самые розы. Прошли годы, ну лет 5 прошло, и розы потихоньку превратились в шиповник. Вот реально такое перевоплощение, я был просто удивлен происходящему. Ну и Надежда выкладывает фотографию подъезда, где и слева, и справа этот самый шиповник радует глаз жителей дома. Это где-то в Перми. Заходите, друзья, выкладывайте ваши фотографии. Группа утреннего шоу во ВКонтакте Солями шоу, группа радио Соль ФМ. Мария комментирует, почему грибы в коробке. Мне на работу принесли, говорит, в кульке, чтобы за рабочий день 8-часовой не зачервивили. Поэтому переложила в коробку. Ну да, не будешь на работе чистить грибы. Все же заинтересуются, ты что делаешь?
1: Мод дня.
2: Давайте-ка посмотрим в Сингапуре на ситуацию. Вы знаете, наверное, мечта многих мальчишек управлять поездом, в том числе и поездом метро. Ну и похоже, что вот этим двум юным жителям Сингапура до сих пор не объяснили, что является игрушками, а что ими не является. Мальчики 11-12 лет, соответственно, сели на поезд метро и сумели проникнуть в служебную кабину в хвостовой части поезда. И один из малолетних хулиганов несколько раз нажал на кнопку управления, то ли возомнил себя машинистом, то ли просто хотел посмотреть, что будет дальше. Но, к счастью, выходка ребенка привела лишь к тому, что сработала аварийная сигнализация. И ладно, что они были с конца поезда, а машинист, понимая, что что-то не так у него делается там в хвосте, он отреагировал. Сразу уведомил об инциденте диспетчерский центр и на следующей станции. О, здравствуйте! Поезд уже ждали сотрудники метро. Дети, которые планировали покинуть место действия, как ни в чем не бывало, были задержаны. Правда, в силу возраста наказание ограничилось лишь тем, что мальчикам вынесли официальное условное предупреждение за нарушение правил пользования системой метро. Но многие люди надеются, что дополнительная кара ожидала хулиганов дома от родителей. Ремень хороший, отцовский, за такое.
1: В эпицентре.

0: Stay Today.
1: Так, девочку-демон еще просят. Девочку-демон. Окей, хорошо. А звучит музыкальная композиция, и девочка-демон ворвется в соленый эфир, как бы это ни звучало. Давайте разбираться с праздниками еще раз со всей души. Поздравляем всех сотрудников госавтоинспекции. Юбилей сегодня 90 лет с момента организации, основы деятельности ГИБДД, ГАИ, да, были заложены в далеком 1936 году. Именно 3 июля по решению Совета народных комиссаров Советского Союза было узаконено положение, в котором говорилось об организации автомобильной инспекции. Она должна была решать вопросы подготовки и воспитания шоферов. Вика Цыганова пела песню про шофера, да, она там пела. А также решить вопрос подготовки и воспитания шоферов и бороться с авариями. Первоначально штат ГАИ в 1936 году состоял из элитных специалистов в количестве 57 человек, и по всей нашей стране были открыты всего лишь 7 подобных подразделений. И я так понимаю, что сейчас устроено все по-другому, и каждый водитель нашей страны имеет свой личный опыт общения с контролирующим органом под названием ГАИ. Ребята, принимайте поздравления, чтобы все у вас было в вашей сложной профессии хорошо и здорово. День работника вагонного хозяйства сегодня. День вагонника отмечается. Даже старше, чем день ГАИ. 93 года у нас заведует вагонным хозяйством в стране. Поэтому всех причастных я знаю лично даже нескольких, кто работает до сих пор на железной дороге. Вот именно в этом направлении, в депо. Поэтому принимайте поздравления. Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Ну, хоть сегодня. Вот сегодня, придя в магазин, придите с авоськой или сумочкой, придите какой, с шопером. Зачем эти самые полиэтиленовые пакеты нужны? От них страдает экология. Международный день бросания камня и день тайной дружбы, друзья. Вообще, тайная дружба вещь в жизни очень важная, и тайный друг должен быть обязательно. Ему можно делать подарки. Сегодня, кстати, нужно и можно это делать анонимно и радоваться за него и его победам. А если у вас нет тайного друга, если вам кажется, что у вас нет тайного друга, приглядитесь повнимательнее. Может, это знакомый вам соседский кот или цветок на подоконнике? Или девочка-демон из соседнего подъезда?

0: Лайфхак.
1: Да, друзья мои. И все в восторге от песни Елены и Марии, и Василий. Все тут прям про девочку-демон кулачки за нее держат. Кстати, Василий выкладывает фотографии, приглашает всех в Кунгур с 4 по 11 июля. В Кунгуре у нас вновь пройдет масштабный фестиваль воздухоплавания, небесная ярмарка. Поэтому, друзья, два крупных таких спортивных события федерального уровня, а также зрелищное шоу с участием рекордного количества воздушных шаров. Если удастся полетать на воздушном шаре, я рекомендую. У меня когда-то был такой опыт, ну как, года 4, наверное, назад, и я просто в восторге до сих пор. Воздушные шары — это что-то с чем-то. Мне было сначала страшно, ну я просто, у меня боязнь высоты, особенно не... Я в самолете хорошо летаю, когда у тебя твердь самолетная под ногами, это нормально. Когда что-то где-то на скале, там, 4000 метров внизу, мне вот от этого становится немножко жутковато. И понятно, что в корзину залазя... этого самого воздушного шара, я себя чувствовал немножко некомфортно. Но, друзья, такого благолепия, он передвигается медленно, чуть-чуть поднимаясь. Слушайте, а какие виды открываются? Ну, просто сумасшествие. Если будет возможность, залазьте в корзину и вперед. Так, лайфхаки, друзья. Еще немного ваших сообщений чуть позже, пока продолжаю рассказывать, почему кошки мнут лапами человека или одеяло. Мы про это сегодня с вами час назад начали общаться и разговаривать, и уже поняли, да, что таким образом они вспоминают кошачью маму свою, потому что молоко из нее таким образом добывают. А еще, друзья, эта привычка, говорят, возможно, связана с инстинктом мести территорию. Дело в том, что на подушечках кошачьих лап есть... такие железы специальные, которые выделяют феромоны, химические вещества, которые животные используют для коммуникации. И когда питомец мнет человек или одеяло, он может оставлять на них свой запах, обозначая границу собственности. Это помогает снизить стресс, создавая ощущение контроля над окружающим пространством. Так что если ваш кот усердно топчется на новом пледе, возможно, он просто обновляет свои метки, чтобы другие животные или даже люди не забывали, кто здесь главный. Да-да-да.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: От Романа чудеснейшие фотографии из Нытвы на рыбалке в настоящий момент. Я так понимаю, это не кама, это пруд. Судя по тому, что вода прям не шелохнется. Скорее всего, это Нытвинский пруд. И удочки только торчат. Минуту, как рыбалка, если нет уже какой-то улов. Констанция выкладывает свои яркие фотографии. Башня какая-то, интересно, подсвещенная в эту самую минуту. И Констанция наша на фоне моста сфотографировано, тоже выглядит прикольно и здорово. Так в прогулке где-то по городу чего-то ест. И это, я так понимаю, Пермь. И наши вышки светятся, и мост, и, соответственно, какие-то кадры из парка Горького. Надежда на прошлой неделе развлекалась, меняла обивку на стульях, не нашла поролон толщиной 1 сантиметр, пришлось сделать 2. Зато сидеть, говорит, мягче. Выкладывает фотографию оригинала. Слева стул сохранился, и справа обновлен стул. Хорошо получилось, качественно. Я тут тоже однажды заморочился обивкой кресла, тоже хорошо получилось. Надо тоже как-нибудь выложить, похвастаться. Так, друзья мои, ну все, на этом завершаем программу. Желаю всем отличной пятницы, сумасшедших, красивых, чудесных выходных, тем более наконец-то погода в Пермском крае шепчет куда-нибудь на речку собраться или просто съездить на дачу позагорать или сходить на какие-то городские мероприятия, события, в том числе и в Кунгур съездить на воздушную ярмарку. И, в общем, развлекайтесь так, как будто бы действительно самый яркий день, самые яркие выходные, это вот они, здесь рядом с вами находятся. Все, в соляной студии был Эдуард Кузнецов. Подписывайтесь, если что, на мой канал в Макс, он так и называется, Эдуард Кузнецов в Максе. И до встречи в понедельник, как обычно, в 5 по Москве, всем по Уралу. Солями шоу, ваша любимая программа. Пока!
2: Соль FM. Погода. Пятница, 3 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части днем до 25 градусов, вечером до 18.
3: Реклама на Соль FM.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс.
7: С чего начать?
8: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
7: Начало? Дом на Гайве?
8: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
7: Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
9: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
12: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минцифры России подвело итоги всероссийского голосования за населенные пункты, в которых в этом году появится устойчивая сотовая связь и высокоскоростной мобильный интернет. Голосование проходило на госуслугах и через Почту России в 2025 году. В результате определены 46 деревень и сел Пермского края с общей численностью населения порядка 9500 человек. Голосование за подключение к интернету проводится ежегодно, начиная с 2021 года. Как отметили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, регион системно и последовательно решает задачу обеспечения цифрового равенства. За прошлый год установлено больше сотни базовых станций. Связь и интернет получили более 19,5 тысяч жителей. Центр организации закупок ищет подрядчика для оказания услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Максимальная цена контракта составила 100,5 миллиона рублей. Подрядчик должен будет установить и обслуживать больше сотни камер в Перми, Черданском округе, Березниках, Горнозаводске, Лысьве, Кунгуре, Чусовом, Чайковском, Соликамске и Добрянке. Договор заключат до 30 декабря 2028 года. В Лысинской больнице между пациенткой и медсестрой процедурного кабинета произошел конфликт. Женщина опоздала на процедуру и пыталась пройти без очереди. Когда пациентке сказали, что ее не примут и ей надо заново записаться через лечащего врача, она оскорбила медсестру. Медсестра обратилась в суд и потребовала взыскать с агрессивной пациентки 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истцы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Относитесь философски ко всему, что приносит этот день, как рекомендуют звезды. Важно не тревожиться и не паниковать, если что-то идет не так. Оптимизм и позитивный настрой помогают найти не только помощников, но и настоящих друзей. День подходит для важных разговоров. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.
3: Наши.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто изобрел известные мировые виды спорта? Многих видов спорта весьма странная история происхождения. Некоторые уходят корнями на тысячи лет в прошлое, в то время как другие были изобретены совсем недавно. И хотя у истории многих видов спорта нет четко определенного начала, у нас есть различные свидетельства того, когда эти виды спорта были популярны у определенных цивилизаций. Любопытно узнать, откуда родом ваш любимый вид спорта. В студии Лилия Алексеева все самое интересное о разных видах спорта расскажу сегодня. Поверьте, творческий подход людей к спорту не оставит вас равнодушными.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края и Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 3 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части днем до 25 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Выбор ленд. Выгода Ленд, Джейленд, а столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России с 1 сентября введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Граждане смогут вернуть часть налога на доходы физических лиц НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом сообщили в Минфине. В ведомстве пояснили, что размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. Как отметили в Минфине, такой налоговый вычет является одной из мер государственной поддержки, которая направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса россиян к финансовым инструментам, позволяющим создавать сбережения на будущее. Столица Прикамья вошла в десятку городов-лидеров по количеству кофеен. На июнь 2026 года в Перми насчитывается 371 кофейное заведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Контур Фокус». По информации аналитиков, сегодня в России насчитывается более 20,5 тысяч кофеен. Наибольшее их количество сосредоточено в Москве – более 4180. На втором месте Санкт-Петербург – более 2000 кофеен. Замыкает тройку лидеров Краснодар. Там количество кофейных точек составляет 627. Ранее сообщается, что в марте на фоне налоговых изменений и снижения покупательской способности в Перми начали продаваться кофейни. Тогда эксперты сообщали, что спрос на кофе в стране упал на 18%. В нашем крае в июне не было ни одного полностью ясного дня с нулевой облачностью. Об этом рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. В среднем 60% времени наблюдалась облачность, через которую не было видно солнце. По прогнозам метеорологов, в июле в Пермском крае также ожидается дождливая погода, и атмосферная ситуация будет напоминать минувший июнь. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о спорте рассказываю сегодня. Вышибалы появились более 200 лет назад в Африке. Но предназначалась игра отнюдь не для отдыха и была гораздо более смертоносной. Африканские племена бросали друг в друга большие камни или другой окаменевший материал. Цель игры состояла в том, чтобы выбить своего противника, а затем бить его дальше, забрасывая большим количеством камней. Команде предстояло защищать упавшего игрока, атакуя своими камнями. После того, как миссионер доктор Джеймс Карлайл стал свидетелем этой игры, он привез ее в Британию, где она была адаптирована в менее жуткую.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное о спорте рассказываю сегодня. По поводу происхождения тенниса споры не утихают до сих пор. В то время как появление официальной игры и ее правил связывают с именем майора Уолтона Клоптона Уингфилда, придумавшего теннис в 1873 году, многие утверждают, что в похожие игры играли и до него. Действительно, игра была чистой адаптацией бадминтона. Теннис быстро достиг Соединенных Штатов и приобрел огромную популярность. А ассоциация тенниса появилась в 1881 году.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль-ФМ. Радио с соляной столицы.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed Xlantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса, и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новой энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24 500 штук. Новых электромобилей реализовали почти 4000 штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6000 штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, который позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком. Очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссии о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус нишевого сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья, держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Пятница, 3 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части днем до 25 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
7: С чего начать?
8: Сначала. Звоним девелоперу «Уникс» и планируем новую комфортную жизнь.
7: Начало. Дом на Гайве.
8: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
9: Застройщику СС Спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лови

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 июля перестал действовать механизм двойного наказания водителей за одно правонарушение. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Раньше существовала практика, когда за одно и то же нарушение могли применить два вида ответственности. Например, оштрафовать и лишить водительского удостоверения. Это создавало правовую неопределенность и избыточное давление на водителей, сказал депутат. Чаплин добавил, что после отмены механизма подобных ситуаций не будет. По его словам, эта мера позволит сделать систему наказаний более справедливой. Росстат зафиксировал резкий рост стоимости бензина в Пермском крае. Средняя цена литра топлива по всем маркам в конце июня составила 73 рубля 45 копеек. Недели ранее стоимость была 70 рублей 16 копеек. За период с 23 по 29 июня рост цен на бензин был зафиксирован в 80 субъектах страны. В Кунгуре началась реставрация гостиного двора. Это крупный проект с финансированием более 900 миллионов рублей. Работы планируется завершить в конце 2028 года. Проект реставрации предусматривает масштабные работы по восстановлению здания, ремонт и усиление фундаментов, ремонт трещин в кладке, переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи, переустройство чердачного перекрытия, восстановление лепнины и так далее. Здание будет подготовлено для нового общественного пространства. Как сообщает Минстрой, планируется размещение торговых площадок для ярмарок ремесленников, выставочных залов, творческих мастерских. Гостиный двор должен стать новым культурно-туристическим центром Кунгура. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Видми города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, о спорте рассказываю сегодня. Бокс, наверное, впервые возник тогда, когда один человек ударил кулаком другого человека. Шумерские резные фигурки, изображающие боксирующих людей, относятся к 3000 годам до нашей эры, а первое официальное соревнование по боксу датируется 688 годом до нашей эры, и произошло оно на 23-й Олимпиаде. Считается, что уже в 1500 году до нашей эры жители Минойского Крита использовали перчатки и шлемы во время боксерских матчей. Они боксировали голыми руками. Греки считали, что этот вид спорта самый опасный, и даже говорили: победа боксера добыта кровью. Кстати, существует шах-бокс, который не похож ни на один вид спорта. Сначала игроки играют шахматный раунд, потом боксерский, и так на протяжении 11 раундов.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о спорте рассказываю сегодня. Большинство считают, что гольф впервые появился в Шотландии. Но это верно только отчасти. Историки говорят о том, что прообразом игры могли стать множество различных игр с палками, мячом, изобретенные в средние века. Шотландцы просто позаимствовали одну из них и создали свои собственные правила. Первое упоминание о гольфе было сделано королем Шотландии в 1451 году. Две вещи, которые шотландцы внесли в игру, стали определяющими моментами, а именно необходимость загнать мяч в лунку с помощью минимального количества ударов по нему и лунки, вырытые в земле.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о спорте рассказываю сегодня. Баскетбол может похвастаться точной историей своего происхождения, которая началась в 1881 году, когда Джеймс Нейсмит был инструктором по физическому воспитанию в Спрингфилдском колледже. В зимние месяцы студентам была необходима игра, в которую можно было бы играть в закрытом помещении и которая по интенсивности соответствовала бы лакроссу и американскому футболу, но ничего подходящего не было. Так Нейсмит поставил перед собой задачу разработать игру, сочетающую в себе регби, лакросс, футбол и старую игру под названием «Утка на скале». Получив от уборщицы две корзины, он повесил их высоко на стенах спортзала и придумал правила позиции для игроков, а также 15-минутные таймы. Игра имела оглушительный успех и распространилась как лесной пожар. Хотя впоследствии ее несколько переделали, большая часть игры осталась нетронутой с тех пор, как Нейсмит придумал ее.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В муниципалитетах Прикамья началось возведение комплексов ГТО в рамках госпрограммы «Спорт России». На эти цели регион получит почти 26 миллионов рублей из федерального бюджета и еще порядка 8,5 миллионов из краевого. Средства направлены 10 муниципалитетам на возведение 12 объектов. Так, в Краснокамском и Чернушинском округах появится по 2 объекта. В Аханске работы находятся на финишной прямой. В Карагае выполнено 50% работ. Отметим, за время реализации проекта в Пермском крае возведено 59 площадок ГТО. В рамках госпрограммы «Спорт России» перед регионом стоит задача вовлечь в систематические занятия не менее 70% жителей к 2030 году. Талантливых специалистов приглашают присоединиться к программе «Земский работник культуры» и стать частью культурного сообщества Прикамья. Участником может стать работник с высшим или средним профессиональным образованием. Приглашаются как опытные специалисты, так и выпускники этого года. Специалисты, которые пройдут отбор и приедут работать в города и селения Пермского края, где проживают не более 50 тысяч человек, получат выплату в 1 миллион рублей. Программа предлагает не только работу, но и перспективы профессионального роста, конкурентную зарплату, помощь при переезде, современную инфраструктуру для реализации творческих идей, комфортные условия для жизни и работы. Всего в списке вакансий более 150 позиций. Это культорганизаторы, преподаватели музыкальных дисциплин, библиотекари, режиссеры, методисты и экскурсоводы. В этом году господдержку смогут получить 35 человек. Для участия необходимо изучить условия на сайте Министерства культуры Пермского края, подготовить документы и подать заявку до 15 июля. Специалисты министерства готовы ответить на все вопросы. Заявку можно подать лично или онлайн на сайте Минкульта в разделе «Земский работник культуры». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про спортивные игры рассказываю сегодня. Интересная история появления Формулы-1. Первый организованный автопробег намечался в 1887 году в Париже. Желание участвовать в нем выразил только один участник, поэтому гонку отменили. Последующие годы во время становления гонок скорость победителей достигала аж 17 км в час. По мере того, как технологии совершенствовались, а гонки приобретали большую известность, скорости, естественно, увеличивались. С этого момента вплоть до 1928 года были разработаны формулы по весу и размеру двигателя для Гран-при. Известные производители автомобилей Bugatti, Peugeot и Ferrari появились в эту эпоху. Современная Формула-1 стартовала с 1946 года.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про спорт рассказываю сегодня. Бильярд или пул был первой игрой на газоне, придуманной в 1500-х годах в Северной Европе и Франции. В то время он напоминал современный крокет. В конце концов, он эволюционировал в игру для закрытых помещений. И для него придумали стол с зеленым сукном, имитирующим траву. Вместо того, чтобы бить по ним в лунке, шары засовывали с помощью булавы. Позже вместо булавы стали использовать кий, поскольку крупная булава была неудобной. После промышленной революции игра быстро стала популярной.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Пальмовое масло сегодня превратилось в одного из главных пугающих ингредиентов на продуктовых полках. Но действительно ли с ним все так плохо? С точки зрения биохимии, пальмовое масло – это обычный растительный жир, к которому применимы те же правила безопасности, что и к сливочному или подсолнечному маслу. Главный аргумент критиков пальмового масла связан с его консистенцией. В отличие от подсолнечного или оливкового, оно остается твердым при комнатной температуре. Популярный миф гласит, что раз температура плавления пальмового масла составляет около 39 градусов, а температура человеческого тела 36,6, то этот жир якобы не может расплавиться в желудке и превращается в глиноподобную массу. С точки зрения физиологии это, конечно же, абсурд. Превращение жиров в организме человека происходит вообще не за счет термического плавления, а путем химического расщепления. Специальный фермент липаза, вырабатываемый поджелудочной железой, одинаково эффективно растворяет жиры с любой температурой плавления, превращая их в глицерин и жирные кислоты, которые затем совершенно спокойно всасываются нашим кишечником.
0: Территория

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: С чего начать?
6: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
5: Начало. Дом на Гайве.
6: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
7: Застройщик ОСС «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
9: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
11: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минцифры России подвело итоги всероссийского голосования за населенные пункты, в которых в этом году появится устойчивая сотовая связь и высокоскоростной мобильный интернет. Голосование проходило на госуслугах и через Почту России в 2025 году. В результате определены 46 деревень и сел Пермского края с общей численностью населения порядка 9500 человек. Голосование за подключение к интернету проводится ежегодно, начиная с 2021 года. Как отметили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, регион системно и последовательно решает задачу обеспечения цифрового равенства. За прошлый год установлено больше сотни базовых станций. Связь и интернет получили более 19,5 тысяч жителей. Центр организации закупок ищет подрядчика для оказания услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Максимальная цена контракта составила 100,5 миллиона рублей. Подрядчик должен будет установить и обслуживать больше сотни камер в Перми, Черданском округе, Березняках, Горнозаводске, Лысьве, Кунгуре, Чусовом, Чайковском, Соликамске и Добрянке. Договор заключат до 30 декабря 2028 года. В Лысинской больнице между пациенткой и медсестрой процедурного кабинета произошел конфликт. Женщина опоздала на процедуру и пыталась пройти без очереди. Когда пациентки сказали, что ее не примут и ей надо заново записаться через лечащего врача, она оскорбила медсестру. Медсестра обратилась в суд и потребовала взыскать с агрессивной пациентки 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истцы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про спорт рассказываю сегодня. Катание на лыжах – один из старейших видов спорта в истории. Если проследить весь путь назад к кроманьонскому человеку во времена последнего ледникового периода. Похожие на лыжи предметы были обнаружены на севере России, относились они к примерно к 6000 году до нашей эры. И только в 1760-х годах лыжи стали использовать норвежские военные. И они пошли в народ. Военные проводили горные гонки во время стрельбы. Первая национальная гонка состоялась в Осло в 1860 году. Впервые лыжи появились на Олимпийских играх в 1924.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о спорте рассказываю сегодня. Как и катание на лыжах, серфинг является одним из старейших видов спорта на Земле. Кататься на волнах на досках начали в Западной Полинезии 3000 лет назад. Первоначально доски использовались рыбаками, чтобы легко добраться до берега после того, как они поймали рыбу. В 15 веке люди на Сандвичевых островах принимали участие в так называемой хэ-эналу или скольжении по волнам. Конечно, серфинг еще никогда не был таким популярным, как в наши дни, учитывая огромное количество профессионалов, каждый день раздвигающих границы возможного.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.
0: Соль FM.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О спорте рассказываю сегодня. Корни боулинга прослеживаются вплоть до Древнего Египта. В детской гробнице, датируемой 3000 годом до нашей эры, были найдены наборы камней, используемых в качестве булав и шар. Но современная версия игры, вероятно, появилась в Германии как религиозная церемония. С 3 по 4 век нашей эры прихожане церкви ставили кегель или дубинку в конце пустого переулка. Она представляла собой язычника. Прихожане бросал мяч в кегель как символический акт очищения себя от греха. С течением времени игра продолжала развиваться, став довольно популярной во многих западных странах.
0: Хит за хитом! Только

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». Микрофон Антон Попов. В России с 1 сентября введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Граждане смогут вернуть часть налога на доходы физических лиц НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом сообщили в Минфине. В ведомстве пояснили, что размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. Как отметили в Минфине, такой налоговый вычет является одной из мер государственной поддержки, которая направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса россиян к финансовым инструментам, позволяющим создавать сбережения на будущее. Столица Прикамья вошла в десятку городов-лидеров по количеству кофеен. На июнь 2026 года в Перми насчитывается 371 кофейное заведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Контур Фокус». По информации аналитиков, сегодня в России насчитывается более 20,5 тысяч кофеен. Наибольшее их количество сосредоточено в Москве – более 4180. На втором месте Санкт-Петербург – более 2000 кофеен. Замыкает тройку лидеров Краснодар. Там количество кофейных точек составляет 627. Ранее сообщалось, что в марте на фоне налоговых изменений и снижения покупательской способности в Перми начали продаваться кофейни. Тогда эксперты сообщали, что спрос на кофе в стране упал на 18%. В нашем крае в июне не было ни одного полностью ясного дня с нулевой облачностью. Об этом рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. В среднем 60% времени наблюдалась облачность, через которую не было видно солнце. По прогнозам метеорологов, в июле в Пермском крае также ожидается дождливая погода, и атмосферная ситуация будет напоминать минувший июнь. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про спорт рассказываю сегодня. Творческий подход и раньше, и сейчас создает самые невероятные виды спорта. Сможете ли вы представить себе сочетание футбола, бейсбола и хоккея? А в Ирландии уже существует игра под названием хёрлинг, которая идеально подходит под это описание. Экипировка игрока-хёрлера состоит из футбольной формы, защитного шлема и деревянной клюшки. Цель этой игры состоит в том, чтобы заработать как можно больше очков, забивая мячи в ворота соперника.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про спорт рассказываю сегодня. Историю сокера, более известного как футбол, можно проследить из разных источников. Современный футбол появился 100 лет назад, когда в 1863-м он откололся от английского регби. Тем не менее, есть доказательства того, что упражнения по пинанию мяча восходят к китайской военной практике, существующей в 3 веке до нашей эры. Она называлась цучу, и для нее использовался шар, наполненный перьями. Игроки не могли пользоваться руками и должны были использовать любую другую часть своего тела, в то время как их атаковали другие игроки. У других цивилизаций были собственные версии игры. У греков, например, она называлась «епискирос», а у римлян «харпастум». Сама практика пинания мяча для того, чтобы отдохнуть, восходит, скорее всего, к ранней человеческой истории.
0: «Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе». Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Динамо» откажет «Зениту» в случае предложения по Константину Тюкавину, в том числе и за 30 миллионов евро. О том, что такую сумму готов выплатить «Зенит», сообщал инсайдер Иван Карпов. Клуб не ведет переговоров по 24-летнему нападающему сине-бело-голубыми и не ждет новых предложений от питерцев. Тюкавин – воспитанник «Динамо». В сезоне 2025-26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых. «Уникс» объявил об уходе Белоусова и Халилуева. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Иван Белоусов выступал за «Уникс» с 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 18 матчей, в которых набирал в среднем 2,7 очка и 1,2 подбора за 10 минут на паркете. До этого Белоусов играл в Тамбове и МБА. Магомед Наби Халилуев на протяжении 2 лет выступал за команду системы «Уникса». Он 6 раз отыграл в единой лиге ВТБ. Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает «Спортэкспресс». У 32-летнего полузащитника есть вид на жительство в Испании, что упрощает процесс трудоустройства. Последним клубом Кузяева был казанский «Рубин». В прошлом сезоне он провел 19 матчей и не отличился результативными действиями. Футболист находится в статусе свободного агента. Манчестер Сити объявил о назначении Энцо Морески на должность главного тренера. Итальянец подписал с горожанами контракт на 3 года. Последним местом работы Морески был Челси, который он возглавлял с июля 2024 по январь 2026 года. Вместе с лондонцами 46-летний специалист выигрывал Лигу конференций и клубный чемпионат мира. В сезоне 2023-24 Морески возглавлял Лестер, а до этого в течение года входил в штаб Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Также итальянец возглавлял молодежную команду Сити в сезоне 2020-21. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: В Финляндии проводится одно очень забавное соревнование, в котором мужчины должны преодолевать полосу препятствий со своими женами, находящимися на плечах мужей, в странном положении, кверху ногами и головой вниз. А для того, чтобы еще усложнить задачу, на 250-метровой полосе препятствий есть два барьера и яма с водой. Главный приз – количество пива, равное весу жены победителя. И такой спорт тоже имеет место быть. И этих шутников тоже называют спортсменами. Про классические и своеобразные шутливые виды спорта рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: С чего начать?
9: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
8: Начало. Дом на Гайве.
9: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
10: Застройщик ОСС «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Правительство России утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Оперативный штаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. Как отметили в аппарате вице-премьера, создание оперативного штаба является одной из системных инициатив правительства по борьбе с кибермошенничеством. По итогам реализуемых мер за первые 5 месяцев этого года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31%. В администрации Лысвинского округа прокомментировали ситуацию в селе Кын, где из-за дождей разлилась река Чусовая. В зоне возможного потопления оказались 7 жилых домов. Для жителей подготовили пункт временного размещения. На месте работает бригада территориального управления. Также сюда направлена бригада спасателей. Подготовлены 5 лодок для эвакуации имущества. Пик уровня воды ожидается сегодня. В округе введен режим повышенной готовности. Жители Черденского округа сообщили о том, что вблизи автомобильного моста через Вишеру в районе поселка Рябинина заметили медведя. Косолапый бродил возле моста. Напомним, в этом году это уже не первый выход лесного хищника к людям. Ранее лесной зверь напал на школьника в Кудымкарском округе, когда он собирал ягоды в лесу вместе с родителями. Медведя удалось отпугнуть, мальчик отделался царапинами. В Гремячинске медведь неделю бродил по улицам. После этого местные власти решили отстрелить хищника. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличные пятницы. Уже время наступило для самых вкусных приветов и ярких поздравлений. Поэтому уже сейчас лови прямой эфир программы по музыкальным заявкам «Соленый алло». Лови позитив, хорошее настроение и сам его добавляй. Написать можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или нам на наш телеграм-канал «Радио Соль-ФМ». Можешь тоже подписаться и отправить сообщение туда. С вами на связи Александр Соловьев. Мы начинаем.
0: «Соленый алло».

тайное сообщение и тем самым отметить День тайной дружбы. Отправляю свое поздравление, привет, а возможно даже признание в любви, почему бы и нет, и я бы обязательно озвучил те самые твои вкусные слова. Можешь отправить тайное сообщение на радио СЛФМ и поздравить с днем ГИБДД, почему бы и нет. Вперед, пиши, делай сегодняшнюю пятницу как можно ярче и праздничнее. Константин Ануфриев, поздравляю всех просто с хорошим днем, особенно Вова, братан, держись. Ваня отправляет свое поздравление для лучшего друга с днем рождения. Ему исполнилось 14 лет. Поздравляем тебя, молодой человек. Теперь ты с полной ответственностью будешь нести добро в этот мир. Только паспорт сначала получается получить надо, да? Хорошего дня, прекрасного настроения лучшему другу Ване. Как его зовут, видимо, тоже тайная останется. Так или иначе, поздравляем с днем рождения.

0: Итак, продолжаем общаться, продолжаем раздавать хорошее настроение по радиоволнам Соль ФМ. Екатерина Александрович пишет нам: поздравьте, пожалуйста, с праздником, днем ГИБДД, Михаила Македона, Тимура Салихова, Илью Епаева, Ивана Чекалова. Пусть профессиональная хватка только крепнет, а рядом всегда будут надежные товарищи и понимающие близкие. Здоровья, сил и успехов. Поздравляем с днем ГИБДД. Далее, буквально недавно оставили сообщение у нас также в группе ВКонтакте. Так, где оно? Вот, представляете, как всегда потерял. Нашел. Алена Асьмушина отправляет большой привет всем из ПАКЧИ и слушателям Соль ФМ. Зову нашу компанию гулять. Погода хорошая, располагает для того, чтобы прогуляться и набраться хорошего настроения вместе с Соль ФМ.
1: Соленый Алё.

Есть еще несколько поздравлений, точнее, по крайней мере, на эту минуту одно, и далее еще поздравления, конечно же, прилетят в эфир радио СЛФМ. Светлану Горбунову с днем рождения поздравляет подружка Лена. Здоровья, благополучия и жениха хорошего. Светлану поздравляем, всего, побольше всего хорошего обязательно желаем. Есть у нас еще и большущий привет от Сергея Ильина. Как всегда, подмосковный привет отправляет всем слушателям радио СЛФМ. О погоде не меняется. 33 со знаком плюс. Тут тоже вспоминаю. Оказывается, вот, например, в Германии, да, чтобы поставить кондиционер, это нужно 110 бумажек, значит, попросить у администрации там их городов. И то не факт, что разрешат. Если ты это не сделал, то твои соседи накатают на тебя жалобу, и все, и нет у тебя больше кондиционера, еще и штраф получишь. Это все в Германии. Как хорошо, что у нас в России такой ерунды, как говорится, нет. Есть у тебя кондиционер?

0: Тренер хорошо. Нет, но и вентилятора достаточно, я думаю, будет. Так или иначе, магазину в этом спасает. Заряди что-нибудь из репертуара Диггера. «Не вывожу», называется трек. Прямо сейчас и прозвучит.
1: Соленый алё.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Не будь как тучи, не хмурься. И вообще, когда хмуришься, начинает голова болеть. Не обращал внимания, брови так подкатываешь ближе к ресницам, и вот реально голова начинает болеть. А вот расслабишь глаза, значит, посмотришь куда-нибудь вдаль и просто улыбнешься, и вроде голова проходит потихоньку, да? Делай приемник громче, возможно, следующий привет будет адресован тебе и точно восстановит твое ментальное здоровье. И, конечно же, голова тоже пройдет, если вдруг она неожиданно заболела. В общем, сам пиши тоже. Поздравляй с каким-либо ярким событием. Отправляй горячий пламенный привет или признавайся в любви. Все это в нашей программе по музыкальным заявкам с Аленой. Алло, да, подарком можешь сделать трек, который может прозвучать в эфире радио с Алифом. Екатерина Александрович пишет нам. Поздравьте, пожалуйста, с праздником, днем ГИБДД, Михаила Македона, Тимура Салихова, Илью Епаева, Ивана Чекалова. Пусть профессиональная хватка только крепнет, а рядом всегда будут надежные товарищи и понимающие близкие. Здоровья, сил и успехов. Поздравляем вас, ребята, с днем ГИБДД. Далее, следующее сообщение. Прошу поздравить мою любимую жену Ольгу с днем рождения. Желаю самого наилучшего, а главное, счастье, которое мы с сыном тебе подарим. Твой муж Антон и сынок Артемка подписались. Мы тебя любим. Вы же можете отправить свое сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/lfm или же нам на наш телеграм-канал Радио СЛФМ. Подписывайся.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. СОЛ-ФМ. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение СОЛ-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. СОЛ-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленый алло!

0: Все самые важные слова звучат в эфире радио Соль FM в программе по музыкальным заявкам «Салю на алё». Если есть кого поздравить, чего же ты сидишь? Давай скорее отправляй свое сообщение нам в группу ВКонтакте или в Телеграм-канал. Все обязательно озвучу до завершения прямого эфира. Елена Милюкова, с днем рождения! Тебе поздравляем! Желаем тебе счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Мы тебя все очень сильно любим. От Нике, Маши, Миши и мамы, а также все ее родные поздравляют Елену с днем рождения. Есть еще одно сообщение от Сергея из Подмосковья. Пятница, все на работе, какие я. Заряди про бобра специально для Ольги Старковой из Красновишерска. Пусть у нее все будет с добром. Хорошо?
1: Салют.

0: Совсем немного времени остается до завершения прямого эфира, поэтому пиши прямо сейчас. У нас с вами примерно 3 минуты до конца программы по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Тем временем сообщение прилетело от Юлии Фетисовой. Хочу передать привет своей доченьке и племяннику. На улице пасмурный, идет дождь, дети сидят дома. Это в Дядьково мы большой привет отправляем. Не грустите, солнышко скоро выглянет и будем гулять. Прошу поставить песню «Шаде», обязательно в ближайшее время прозвучит. И, кстати, да, наверное, солнышко мы забрали себе. У нас тут переменная облачность, но, наконец-таки, уже не 20 градусов, а примерно 25-27. Уже хорошая температура. А вы пока потерпите. Мы потерпели, теперь вы терпите. Все, мы продолжаем, не переключаемся. Впереди «Шаде» прозвучит. Ну и, конечно же, еще множество любимых треков.
1: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло завершается. Тем временем читаю последнее сообщение на эту минуту. Всем большой привет из Гремячинска. Хочу сказать моему самому лучшему мужу на свете. А что, есть еще не самый лучший муж? Большой привет Разживину Юрочке. Как я сильно-пресильно его люблю. Твоя жена Анюта подписалась. Юре, большой привет, хорошего настроения. Анюте тоже желаем. В Гремячинск отправляем большой привет. На этом все, но я с вами не прощаюсь. Не забываем, сегодня пятница. Значит, пятница — это время движения, отличного настроения и клубной музыки с 9 часов вечера до 12 по пермскому времени. Dance Hall очень скоро тоже зазвучит в твоих соленых динамиках. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Выбор Ленд. Выгода Ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте. Выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В муниципалитетах Прикамья началось возведение комплексов ГТО в рамках госпрограммы «Спорт России». На эти цели регион получит почти 26 миллионов рублей из федерального бюджета и еще порядка 8,5 миллионов из краевого. Средства направлены 10 муниципалитетам на возведение 12 объектов. Так, в Краснокамском и Чернушинском округах появится по 2 объекта. В Оханске работы находятся на финишной прямой. В Карагае выполнено 50% работ. Отметим, за время реализации проекта в Пермском крае возведено 59 площадок ГТО. В рамках госпрограммы «Спорт России» перед регионом стоит задача вовлечь в систематические занятия не менее 70% жителей к 2030 году. Талантливых специалистов приглашают присоединиться к программе «Земский работник культуры» и стать частью культурного сообщества Прикамья. Участником может стать работник с высшим или средним профессиональным образованием. Приглашаются как опытные специалисты, так и выпускники этого года. Специалисты, которые пройдут отбор и приедут работать в города и селения Пермского края, где проживают не более 50 тысяч человек, получат выплату в 1 миллион рублей. Программа предлагает не только работу, но и перспективы профессионального роста, конкурентную зарплату, помощь при переезде, современную инфраструктуру для реализации творческих идей, комфортные условия для жизни и работы. Всего в списке вакансий более 150 позиций. Это культорганизаторы, преподаватели музыкальных дисциплин, библиотекари, режиссеры, методисты и экскурсоводы. В этом году господдержку смогут получить 35 человек. Для участия необходимо изучить условия на сайте Министерства культуры Пермского края, подготовить документы и подать заявку до 15 июля. Специалисты министерства готовы ответить на все вопросы. Заявку можно подать лично или онлайн на сайте Минкульта в разделе «Земский работник культуры». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: ума.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.
2: Мы будем сильнее.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 18-20 градусов. Днем до 24-26 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: С чего начать?
6: Сначала. Звоним девелоперу «Оникс» и планируем новую комфортную жизнь.
5: Начало. Дом на Гайве.
6: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
7: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-559-000-364 от 12 августа 2011 года.
10: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А Джейку?
11: Крутой внедорожник для активной жизни.
10: А какой лучше?
11: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
12: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лови лето.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минцифры России подвело итоги всероссийского голосования за населенные пункты, в которых в этом году появится устойчивая сотовая связь и высокоскоростной мобильный интернет. Голосование проходило на госуслугах и через Почту России в 2025 году. В результате определены 46 деревень и сел Пермского края с общей численностью населения порядка 9,5 тысяч человек. Голосование за подключение к интернету проводится ежегодно, начиная с 2021 года. Как отметили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, регион системно и последовательно решает задачу обеспечения цифрового равенства. За прошлый год установлено больше сотни базовых станций. Связь и интернет получили более 19,5 тысяч жителей. Центр организации закупок ищет подрядчика для оказания услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Максимальная цена контракта составила 100,5 миллиона рублей. Подрядчик должен будет установить и обслуживать больше сотни камер в Перми, Черданском округе, Березниках, Горнозаводске, Лысьве, Кунгуре, Чусовом, Чайковском, Соликамске и Добрянке. Договор заключат до 30 декабря 2028 года. В Лысинской больнице между пациенткой и медсестрой процедурного кабинета произошел конфликт. Женщина опоздала на процедуру и пыталась пройти без очереди. Когда пациентке сказали, что ее не примут и ей надо заново записаться через лечащего врача, она оскорбила медсестру. Медсестра обратилась в суд и потребовала взыскать с агрессивной пациентки 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истицы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Лютиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну, скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed X-Lantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, а iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новой энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, который позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком. Очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссии о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, ну, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус нишевого сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья, держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 18-20 градусов. Днем до 24-26 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На «Спешилово 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. «Спешилово 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России с 1 сентября введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Граждане смогут вернуть часть налога на доходы физических лиц НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом сообщили в Минфине. В ведомстве пояснили, что размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. Как отметили в Минфине, такой налоговый вычет является одной из мер государственной поддержки, которая направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса россиян к финансовым инструментам, позволяющим создавать сбережения на будущее. Столица Прикамья вошла в десятку городов-лидеров по количеству кофеен. На июнь 2026 года в Перми насчитывается 371 кофейное заведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Контур Фокус». По информации аналитиков, сегодня в России насчитывается более 20,5 тысяч кофеен. Наибольшее их количество сосредоточено в Москве – более 4180. На втором месте Санкт-Петербург – более 2000 кофеен. Замыкая тройку лидеров – Краснодар. Там количество кофейных точек составляет 627. Ранее сообщалось, что в марте на фоне налоговых изменений и снижения покупательской способности в Перми начали продаваться кофейни. Тогда эксперты сообщали, что спрос на кофе в стране упал на 18%. В нашем крае в июне не было ни одного полностью ясного дня с нулевой облачностью. Об этом рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. В среднем 60% времени наблюдалась облачность, через которую не было видно солнце. По прогнозам метеорологов, в июле в Пермском крае также ожидается дождливая погода, и атмосферная ситуация будет напоминать минувший июнь. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты и

0: Это Дэнс Вершина, меня зовут Диджей Ромаха. Если вы так же, как и я, хотите узнать лидера нашей станции на этой неделе, то делайте громче. В ближайшие 60 минут расставим треки в порядке от 20 до 1 места и узнаем, кто забирает золото на этой неделе. Но прежде освежим в памяти итоги прошлого выпуска.
1: Это Дэнс Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол.
2: Второе место.
0: Вторую строчку забрал Алекс Уоррен, Fever Dream.
3: Главный хит недели.
4: Я принимаю в объятиях ночи, ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: Ну и золото недели у Вани Дмитриенко с треком «Ртуть». А сохранит ли лидерство Ваня Дмитриенко на этой неделе, мы узнаем в конце часа. Но прежде давайте знакомиться, кто покидает Дэнс-вершину. На этой неделе это Калим Скотт и Лёни и работа «Stay».

19 строчке расположился Алан Рокстон с треком «Вертиго». Иногда для песни важно не стремительное движение вверх, а умение удержаться в чарте. «Вертиго» пока с этой задачей справляется. Целых 17 недель сохраняется в нашей дэнс-вершине. По пятам идет и следующий трек, отставая всего лишь на неделю, на 18-й позиции. Сегодня Лот Лакшери, Милли Робертс с композицией «Love You For Life».

0: На 17 месте «Баинди Ахчо и Мод» с песней «Шаде». Для русскоязычного трека это уже шестая неделя в чарте и отличный результат. В последнее время Мод тонко чувствует хиты и раз за разом выпускает популярные треки как сольно, так и в коллаборациях. Братья Фастбой тоже среди тех, кто и чувствуют, и поют про чувства. Следующая ступенька нашего чарта – «This Feeling».
1: 16 место.

0: треком New Religion. Для американской певицы это очередное доказательство того, что она умеет находить звучание практически для любой эпохи поп-музыки, обновляя, изменяя, дополняя и, конечно же, внося свои уникальные нотки. И это я о том, что трек, изначально вышедший в 1995 году, Faithless Insomnia, в 2026 с приходом Рекса звучит ну просто идеально. Об идеальном и далее именно так можно описать движение по нашему чарту Богдана Медведи трека Broken Heart, и сегодня работа отмечается на 14 месте.
1: Хит за хитом.

0: На 13 месте French Montana с треком Ever Since You Left Me. После долгого пребывания среди лидеров песня постепенно уступает позиции более свежим релизам. Ну и куда свежее, чем новинка. Сегодня новинка нашего чарта от Beowulf. Работа «Феникс» начинает движение по вершине с 12-й строчки.
1: Новинка недели.

0: Алекс в исполнении Беовульф дебютирует в чарте и сразу оказывается на 12-й позиции. Недавно сама певица признавалась, что сейчас у нее есть возможность создавать что-то интересное, также красивое и, в общем-то, реализовывать свои хотелки. Мы же хотим пожелать Беовульф первой позиции, а пока у нас 11-е место, где Зейн с треком «Die for me».
1: 11-е место.

0: На восьмом месте «Моя Мишель» с композицией «На малиновой луне». И если проводить ассоциации, аналогии, что группе до первого места как до луны, то эта аллегория в данном случае разбивается в дребезги. Осталось совсем чуть-чуть, и «Моя Мишель» займет лидерство в дэнс-вершине. И про первые места не понаслышке знает следующий наш исполнитель. Некогда первое место Алан Уокер и Broken Strains. Сегодня же артист, не меняя позиции прошлой недели, на седьмой строчке.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 18-20 градусов. Днем до 24-26 градусов тепла.
1: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
1: С чего начать?
4: Сначала. Звоним девелоперу Unix и планируем новую комфортную жизнь.
1: Начало? Дом на Гайве?
4: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
5: Застройщику СС Спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство, и кадастры, и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейкул» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Правительство России утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Оперативный штаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. Как отметили в аппарате вице-премьера, создание оперативного штаба является одной из системных инициатив правительства по борьбе с кибермошенничеством. По итогам реализуемых мер за первые 5 месяцев этого года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31%. В администрации Лысвинского округа прокомментировали ситуацию в селе Кын, где из-за дождей разлилась река Чусовая. В зоне возможного потопления оказались 7 жилых домов. Для жителей подготовили пункт временного размещения. На месте работает бригада территориального управления. Также сюда направлена бригада спасателей. Подготовлены 5 лодок для эвакуации имущества. Пик уровня воды ожидается сегодня. В округе введен режим повышенной готовности. Жители Черденского округа сообщили о том, что вблизи автомобильного моста через Вишеру в районе поселка Рябинина заметили медведя. Косолапый бродил возле моста. Напомним, в этом году это уже не первый выход лесного хищника к людям. Ранее лесной зверь напал на школьника в Кудымкарском округе, когда он собирал ягоды в лесу вместе с родителями. Медведя удалось отпугнуть, мальчик отделался царапинами. В Гремячинске медведь неделю бродил по улицам. После этого местные власти решили отстрелить хищника. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Tame Impala всего вторая неделя в чарте и сразу плюс 7 ступенек вверх. Лучший подъем недели, а впереди Teddy Swims и Mr. Новый Тол. Артист продолжает удерживаться среди лидеров и остается одним из главных открытий последних лет.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Тройку лучших открывает Зиверта с треком «Газ». Отмечу, что газовать Юля точно умеет. Что не песня, то абсолютнейший хит. До лидерства остается совсем чуть-чуть, если, конечно, Ваня Дмитриенко продолжит движение вниз. И по итогам недели трек «Ртуть» теряет одну ступеньку, но забирает серебро нашего чарта.
1: Второе место.
2: А я ж

0: На втором месте Ваня Дмитриенко и «Ртуть», но главным героем недели становится Алекс Уоррен. Его «Fever Dream» завершает впечатляющий подъем к вершине и впервые становится номером один нашего чарта. На следующей неделе расстановка точно изменится, и как, узнаем ровно через 7 дней. Весь час был у микрофона диджей Ромаха, услышимся в следующем выпуске. Всем удачи и пока.
1: Главный хит недели.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне. Соль-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Пальмовое масло сегодня превратилось в одного из главных пугающих ингредиентов на продуктовых полках. Но действительно ли с ним все так плохо? С точки зрения биохимии, пальмовое масло – это обычный растительный жир, к которому применимы те же правила безопасности, что и к сливочному или подсолнечному маслу. Главный аргумент критиков пальмового масла связан с его консистенцией. В отличие от подсолнечного или оливкового, оно остается твердым при комнатной температуре. Популярный миф гласит, что раз температура плавления пальмового масла составляет около 39 градусов, а температура человеческого тела 36,6, то этот жир якобы не может расплавиться в желудке и превращается в глиноподобную массу. С точки зрения физиологии это, конечно же, абсурд. Превращение жиров в организме человека происходит вообще не за счет термического плавления, а путем химического расщепления. Специальный фермент липаза, вырабатываемый поджелудочной железой, одинаково эффективно растворяет жиры с любой температурой плавления, превращая их в глицерин и жирные кислоты, которые затем совершенно спокойно всасываются нашим кишечником.
0: Территория фактов. Это радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 18-20 градусов. Днем до 24-26 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречи!

Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, кто любит тусу, любит зажигать пятницу и любит дэнс-холл. Александр Соловьев, ведущий, и диджей Денис Ширяев уже с вами. Зажигаем вместе.

Если вы сейчас не знаете, чем себя занять, тогда делай приемники громче, танцуй вместе с нами и поднимай этот вечер в пятнице на новый уровень. Не забывай, что твои приветы и поздравления тоже звучат в прямом эфире в течение следующих двух часов. Отправить сообщение можно, как всегда, нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же на наш телеграм-канал Радио Solofm. Тоже пиши, там тоже вижу все сообщения.

Все в эфире радио СЛФМ. Евгений Валерьевич отправляет. О-о-о, сижу в гараже и жду прямого эфира. Наконец-то дождался. Всем привет, хотелось бы послушать красавицу. Красавица, ты уверен, что послушаешь, если, например, она сидит или стоит рядом в гараже и помогает тебе, не знаю, там, чинить, например, железную лошадку. Подай, пожалуйста, ключ на 12, там что-нибудь такое. Так или иначе, может, своей красавице огромный привет передайте. Но песни мы не ставим, Евгений, знай это. Далее Евгений Попов отправляет большой привет. Добрый вечер и любимое радио СЛФМ. Братаны, всем привет. Вам тоже привет еще огромные и только вкусные музыки. Надежда Тунегова оставила свое сообщение. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, Нину Лисицыну, я так понимаю, из города Александровск. С днем рождения, друзей Тунеговых, Исаевых и Попковых. Вам огромный привет, Нина. Поздравляем вас с днем рождения. Тепла, счастья, радости, нистовой радости и только вкусной музыки. Оставайтесь с нами.

Отправляем ваш привет, поздравления, признание в любви. Да, у нас бывает такое, что мы не можем определиться со временем, когда же можно озвучить и отправить то или иное поздравление. Да, сейчас на самом деле примерно каждые 2-3 минуты я могу отправлять сообщение, иногда через каждые 5 минут. Но тут говорится, как судьба соблаговолит. Итак, Галина Гизатулина поздравляет с юбилеем любимую дорогую Елену Балдину. Красивая, шикарная и мудрая тебя мы поздравляем с юбилеем. Ты только краше с каждую минутой, душа с годами, к счастью, не стареет. Тебе желаем море вдохновения, поток любви, тепла и изобилия, огромного всецелого везения. А друзей, которые находятся сейчас рядом с тобой, Елену поздравляет. И мы тоже поздравляем, Елена, с днем рождения!

Ребят, вот как только нас мило не называли, и солянка, и солюшка, и соленые друзья тоже так называли, Александр Анисимов тоже тут по-своему интересно назвал нас, из Губахи, кстати, большой привет отправляет он, Solly Friend, тоже соленые друзья переводится, вам огромный привет, я уверен, что сейчас у вас все очень вкусно, сладко и позитивно, отправляет она большой привет Елене Шуваловой, с днем рождения поздравляю! Поздравляет наша лучшая мастерица Елена. Еще раз поздравляем с днем рождения. Продолжайте в том же духе мастерить не только, что вы мастерите обычно, а также хорошее настроение. Оно должно быть везде, всегда и повсюду. Оксана Симонова то что-то оставила. Она отправляет большой привет любимке. Кнопа любит его.

А где ты сейчас зажигаешь под ритмы радио СЛФМ? Ты из Соликамска, из Красновишерска, из Чердыни. Если ты зажигаешь, конечно же, делаешь вкусный-вкусный шашлык вместе с друзьями. Отмечаете какое-то яркое событие. Кстати, сегодня день ГИБДД. Поздравляю, если есть у тебя такие знакомые. Если их нет, все равно поздравляй. Уверен, что тебе потом это откликнется в положительную пользу. Так что вперед, пиши, поздравляй. Губаха, Чусовой, Добрянка, Суксон, где вы? Давайте, пишите. Уверен, что сейчас ты где-то там думаешь о родном человеке и хочешь отправить свое признание в любви. Я его обязательно озвучу.

Калужская область на связи. Татьяна Черпакова отправляет свое поздравление для Людинова с пятницей. А также большой привет любимому мужу Олегу, любимой подруге Наташе, крестникам Степе и Лерочке, которые приехали к нам на дачу варить шурпу. Большой привет вам отправляем. Вкусного вечера желаем.

трансляцию в группу ВКонтакте. Наш адрес vk.com/soulfm. Наша группа открыта и готова подарить тебе множество приятных эмоций. Ты тоже дари с помощью своего сообщения. Пиши, не стесняйся. Видеотрансляция, чат. Заглядываю туда. Андрей Хозяшев поставил свой привет. Отличного танцевального вечера желаю в Кудымкарский район. Лето пришло в июле. Прекрасно. Мы скоро тоже к вам придем. 11 июля. У вас день города, насколько я помню. Будем зажигать танцпол вместе с вами.

Вот оно, еще одно приятное сообщение. Инна Пушкарева пишет нам. Из Дядьково данное сообщение прилетело. Большой привет любимому мужу Пушкареву Андрею. Каждый день с тобой подарок. Люблю тебя до бесконечности. Настоящий Love Infinity сейчас в эфире радио Салифам от Инны. Ждем сообщения от Андрея. Давай тоже признавайся в любви. Громко!

Так и хочется сделать рум-дам-дам, рум-дам-дам. Не знаю, мне кажется, тоже подходит. Очень классная песня. Но к этому мы придем когда-нибудь, но не сейчас точно. Сейчас мы приходим к тому важному событию, когда отмечает один уважаемый человек по имени Миша. Михайловна. Михайловна. Дочь у Михаила отмечает свой день рождения. Поздравляет ее Ольга Батьковна. С днем рождения, нашу любимую Михайловну. Поздравляем от гостей Косьвы. Мы тебя очень любим. Тем временем напоминаю, вы слушаете Радио Соль ФМ. В эфире танцевальная шоу-программа Dance Hall. У микрофона я, Александр Соловьев, читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви, возможно, какие-то другие важные вещи. Все должно быть позитивненько, круто и энергично. Так что отправляй свое поздравление, признание в любви. Ну, короче, ты знаешь вот это вот все. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же нам на наш телеграм-канал Радио Соль ФМ. Подписывайся, зови друзей. Уверен, что иногда это удобнее, чем, например, ВКонтакте писать. Но ВКонтакте у нас основное место, где ваши приветы и поздравления мы принимаем. Зажигаем под музыку, что делает диджей Ширяев. Ну и, конечно же, тусим.

Продолжаем общаться, продолжаем отправлять ваши важные слова, что вы оставляете у нас в группе ВКонтакте. Пишет нам, значит, Юлия Ивановна. Отправляет она поздравление с днем рождения с 16-летием Дмитрия. Да, поздравляем его с днем рождения. Тепла, счастья, радости, всего самого необыкновенно счастливого. И чтобы тебя преследовала удача. Понял, да? Дим, поздравляем тебя с днем рождения. Знай, тебя родители очень любят. Ну и, конечно же, все, кто с тобой сейчас рядом и будут рядом в ближайшем времени. С днем рождения, Диму, поздравляем. Далее, Артем Санников пишет нам. Елену Балдину с юбилеем поздравляет с круглой датой. Поздравляем от души. Будь здоровой и богатой, бодро, весело, живи дома. Силы понимания и заботы от родных на работе. Процветания, премий внеочередных. Я тоже хочу так. Пусть улыбки и объятия согревают без огня. Сердцем всем желаем счастья. С днем рождения тебя, а друзья.

Еще множество сообщений оставляют у нас в группе ВКонтакте Радио СЛФМ. Все звучит, все озвучивается. Ну, не само, конечно же, мы искусственным интеллектом не пользуемся. Все вживую, все в режиме лайфа. Можете даже убедиться сами. У нас есть видеотрансляция в группе ВКонтакте. Если ты не знал, вдруг залетай к нам. Я все озвучу. Юра Васюткин пишет нам, отправляет привет дяде Юлаю с князю Петровска. Это Челябинская область. Огромный привет вам, отправляем из Пермского края, из Соликамска. Знаете, что у вас будет множество приятных событий только из-за того, что вы оставили сообщение. Далее, Ольга Соколова пишет нам, поздравляет мамочку с днем рождения. Желаю семейного счастья, дружной семьи, крепкого здоровья. Мама, я тебя люблю, а дочке Оле. У меня, кстати, тоже есть поздравление отдельное.

своей частоте в каждом городе, да, то есть если, например, каждый из городов радиовещания Soul FM называть, ну, на самом деле их много, озвучили их все, но постараюсь, это Соликамск, Красновишерск, Чердынь, Кудымкар, Губаха, Часовой, Кунгур, Чернушка, Нытва, Оса, Добрянка, Суксун, Куеда, Людиново, Кирово, Дядьково, возможно, еще не все города я озвучил, потому что я на всех памяти не хватает, но знаю, что совсем скоро в августе у нас запустится еще одна частота «Березники». Мы этого так долго ждали, целых 10 лет. И вот на наш юбилей мы наконец-таки запустимся в «Березниках». Большой привет отправляем березниковцам, если вы вдруг слушаете нас онлайн, либо через приложение «Радио Soul FM», либо через приложение «Яндекс.Радио», либо через сайт «Радио Soul FM» тоже есть. В общем, мы есть практически везде. Так что вам добра, бобра и хорошего настроения в

А вот и Губаха на связи отправляет большой привет Светлана Широкова. Поздравляет она Оксаночку Кажину из Губахи с днем рождения. Хочу пожелать оставаться такой же веселой, позитивной и жизнерадостной. Оксану поздравляем с днем рождения. Пишет нам Саня Анисимов. Саня Соловьев. Еще привет мне самому в Губаху. Саня Анисимов, привет.

Недавно отправили привет Александру Анисимову, а теперь адресуем привет Марине Анисимовой. Всем отличной пятницы, Марина! Желает привет дачному поселку Комаришка. В общем, вам огромный привет, отправляем, уточните, пожалуйста, ударение. Ладно, я сам посмотрю, Яндекс подсказывает довольно-таки неплохо. Это не реклама Яндекса, потому что другой системы, кроме Google, я не могу еще что-то подобрать. Я знаю, что другие есть, но они особо с Россией не контактируют, особенно в последнее время. Новости там вообще, ладно, про это молчу. Но так или иначе, большой привет Марине Анисимовой отправляем. Муж Андрей, дочка Лиза, вам тоже большой привет, я вас люблю. I'm feeling

Знаете, ребята, еще есть некоторое отличие, да, например, дэнс-холла, ну, программы дэнс-холла от программы «Соленое алло», ну, с 16.00, если ты вдруг слушаешь радио с LFM днем, я веду программу по музыкальным заявкам. Сейчас мы музыкальные заявки не выполняем. Разница в чем? Например, сейчас, на данный момент, я просто смотрю сообщения и практически сразу их озвучиваю, а вот в другой программе я стараюсь отвечать каждому и говорить, через сколько минут или в какое время сообщение будет озвучено. Так вот, если вдруг вы не успели услышать свое сообщение, просто возьмите, напомните. А можно мое сообщение отправить еще раз? Или я что-то не услышал или не услышала, можно еще раз озвучить и так далее. На самом деле, каждое сообщение, что прилетает к нам в группу ВКонтакте, я озвучиваю. Нет, имеется в виду, если это привет, поздравление, признание в любви и тому подобные приятные вещи. Если просто спрашиваете, а когда песня там прозвучит или что это там такое и так далее, это, конечно, не озвучиваю. Именно в этом плане мы давным-давно отказались от искусственного интеллекта. Все живые, я не искусственный, диджей Денис Ширяев тоже абсолютно не искусственный, настоящий, его даже потыкать можно, ну, по крайней мере, через экран. А тут я вживую могу это, ну, руку пожать и так далее. Так, Алексей Шухардин пишет нам, отправляет большой привет своей любимой жене Тонечке. Также дополняет: ты мое счастье, очень сильно люблю тебя. Я подарю тебе ландыши, Алексей пообещал. Либо это он попросил песню поставить, песни мы не ставим. Юрий Попов оставил сообщение с наилучшими пожеланиями из Соликамска. Привет, Соликам, пожалуйста, поздравьте мою маму с днем рождения. 81 год ей исполняется. Главное — здоровья и позитивного настроения. Еще привет супруге Инне и дочери Кристине. Всего самого наилучшего, что есть в нашей жизни. Пусть удача идет за вами по пятам, и на жизненном пути встречались вам только душевные люди. Такое приятное сообщение прилетело к нам в группу ВКонтакте. Знаете, хочется тоже раскрыть такой маленький секрет. У моей мамы тоже, вот сегодня вот 3 июля, да? У моей мамы тоже сегодня день рождения. Хочу я ее поздравить. Желаю тебе огромного счастья везде, всегда, повсюду. Долгих лет жизни. Мы тебя просто, я не знаю, мы тебя замучаем до такой степени, чтобы у тебя здоровье было еще больше, чем у нас, у всех вместе взятых. Понятно? С подарками мы переопределимся, возможно. Но так или иначе, знает, что все тебе дается с огромной любовью. Не знаю, о чем ты сейчас подумала. Все мы тебя очень сильно любим. Обнимем тоже очень скоро. Светлана Соловьева, да, мама моя, сегодня отмечает день рождения. Сколько получается? 73 годика. Ну, это, я думаю, что только начало. Ну, каждый год только начало.

Продолжаем дарить теплые эмоции. От радиослушателей поступают самые вкусные сообщения. Они только на Соль FM, знаете об этом. Айдар Сарихов пишет нам, он поздравляет свою любимую племянницу Анастасию Акбирову с юбилеем. Желаю тебе счастья, здоровья. Пусть муж и дети только радуют. Улыбайся чаще, улыбка тебе к лицу. Обнимаем крепко. Твоя тетя Света, Айдар и твои двоюродные сестренки и братик подписались. Анастасию поздравляем с юбилеем. Далее сообщение прилетело от Ольги Верзаковой. Суксон на связи, ничего себе! Всем привет, хочу сказать своему любимому мужу, Козлову Евгению Вениаминовичу, что я очень сильно люблю тебя, твоя любимая жена Верзакова Ольга. Вам огромный привет!

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Александр Соловьев поздравил свою маму с днем рождения. И теперь поздравляет ее Александр Анисимов. Здравствуйте, Александр, тезка. Он поздравляет мою маму с днем рождения. Желает всего самого наилучшего. Мы запомнили. Обязательно тебя тоже поздравим, когда мы узнаем, когда у тебя день рождения. А я уже знаю. 19 июля.

Есть еще тоже сообщение от Андрея Ярушина. Александра Николаевича Кузнецова, с днем рождения. Поздравляем, ему исполнилось определенное количество лет, когда он уже стал довольно-таки большим, понимающим мальчиком, чтобы все у него было хорошо. Всего-всего наилучшего и светлого, и доброго, и вкусного, и радостного, и замечательного, и...

Вот и семья Собаниных присоединилась к нашему движу. Добрый вечер, любимая наша радио Александр. Передаем привет всем нашим друзьям. Кто слышит и кто не слышит, кто оглуханью не имел и так далее, тоже им большой привет отправляем по плечику вот так вот. Ты помни, что привет по радио у тебя звучал. А также всем летней теплой вечерней пятницы. Александр, от всей души поздравляем вашу маму. Здоровья, Саша, береги маму. Семья Собаниных подписалась. Не только я, вся наша семья очень крепко-крепко обнимает так, чтобы ей можно было приятно дышать. Скоро с ней тоже увидимся и еще раз как поздравим, как затусим. В общем, мы уже там все подготовили, почти что все. Подарки мы тоже все выбираем. Да ладно, мама сама уже подарок себе выбрала. Это уже, ну сами знаете, когда человек знает, что ей подарит там какую-нибудь ерунду, лучше сама выберу и все будет хорошо. Маму за это обожаем. Далее есть у нас сообщение от Юры Васюткина. Отправляет большой привет дяде Юлаю. Всех благ, здоровья, счастья, успехов, удачи. Светлана Голубева тоже оставила свой вечерний привет мужу Голубеву Игорю из Губахи. Люблю, целую. Ребят, не переключайтесь. Ваш привет и поздравления продолжают звучать. Уже буквально 4 минуты осталось до завершения этого часа. Но и далее Dance Call продолжается. Поэтому впереди еще множество вкусных треков, которые ставит диджей Ширеев. И очень вкусно озвучит каждое сообщение Александр Соловьев.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

дело, как вы хотите сейчас проводить свою пятницу. Мы же сейчас хотим, чтобы от вас поступали самые вкусные, самые важные, самые главные сообщения. В течение этого часа я, Александр Соловьев, обязательно озвучу. Ну и все самое вкусное в музыкальном формате, в формате Dancehall, ставит диджей Ширяев. Все это его вина, да. Ваши же сообщения мы принимаем в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.com/solofm. Телеграм-канал Радио Solofm тоже работает.

собираясь, веселье впереди точно будет. Если вы понимаете, о чем я. Итак, у нас на данный момент веселье в группе ВКонтакте. Радио СЛФМ. Очень много сообщений прилетело на эту минуту. Отправляет большой привет Юра Васюткин своей любимой Ленке. Большой привет Ленке отправляем. Хорошего настроения желаем. Ольга Верзакова пишет нам. Ну, все-таки Верзакова. Верзакова, мне кажется. Передаем большой привет нашей любимой молодежи Оксане и Илюхе. Село ТИС. Мы вас очень сильно любим. Скоро приедем к вам в гости. Ваши Оля и Евгений Козловы. Также маме Гале огромный привет. Целуем и любим. Ждите в гости. Скоро будем. Подмигнули. Так что, знаете, впереди у вас еще больше будет веселья, чем у нас тут. Александр Анисимов отправляет такое сообщение. Так, не понял. С Альфаем. Что такое Альфаем? Передаем большой привет Симахину Сергею. Завтра я вас жду в баню на Каменный Цветок. Большой привет и хорошего веселья вам сегодня, завтра и всегда. Также Рима Сабанина оставила свое сообщение. Так, Саша, как все на юбилее под Шизгару танцевали. Володя включал. Вове, кстати, огромный привет, здоровья крепкому ему тоже желаем. Классная песня нашей молодости. Это спасибо диджею Денису Ширяеву. Говорит, почаще включай. Он меня сейчас не слышит, он в наушниках. Но так или иначе, он уловил данное сообщение. Татьяна Ярушина отправляет большой привет своему любимому мужу Ярушину Андрею и лучей подруге Верзаковой, наверное, Ольге. Я вас очень сильно люблю. Ну и что у нас тут есть? Еще Николай Якимов отправил просто смайлик. Смайлик тоже отправим.

0: знаете, тут еще один очень важный привет хочется отправить в прямом эфире на данный момент. Знаю одного такого молодого человека, который очень сильный, очень бодрый, очень независимый. Сережа Морозов, я знаю, что ты слышишь сейчас. Серега, как дела? Что делаешь, Серега? Ну-ка послушай, сделай радиоприемник погромче. У тебя, для тебя есть очень важные слова от диджея Ширяева.
1: Да, Серега Морозов, знаю, что ты не любишь много слов, поэтому скажу коротко. Я тебя вижу, Серега, не зависай.
0: Не надо зависать, да. Если ты зависаешь, то зависай под музыку Радио СЛФМ или с теми друзьями, с кем ты сейчас на данный момент находишься. Серега, добра, бобра и просто отличного настроения.
1: Зажигай!

0: слушаешь радио Соль ФМ, в эфире танцевальное шоу программа Dance Hall.
1: И я, Александр Соловьев, читаю ваш привет, поздравления, признания в любви и тому подобные приятные, вкусные вещи. И не забывай, что ты, вот именно ты, да, вот ты, вот который сейчас, возможно, за рулем и ищешь где-то бензин. Не знаю, почему это мне пришло в голову. Если ты ищешь свободную минуту, чтобы взять, отвлечься на хорошее настроение и отправить сообщение, ты можешь прямо сейчас, ну или через пару минут, как ты найдешь свое свободное время. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/soulfm. Или нам в телеграм-канал можешь написать свое сообщение, я обязательно его

Еще раз добрейший вечерочек Соль FM. Так начинается следующее сообщение от Юрия Попова. Передайте, пожалуйста, привет предприятию АО «Транспорт» в город Соликамск. Желаю процветания и хорошей заработной платы. Знаете, ребят, вот я обратил внимание, когда со временем, например, зарплата, она начинает повышаться, да, становится вроде как денег больше, но и желаний, и затрат становится тоже еще раз больше, причем увеличивается по экспоненте. Не знаю, хороший, просто хорошей заработной платы не хочется желать. Хочется просто замечательной заработной платы, такой, чтобы всегда на все хватало везде и повсюду. И не только на себя, и на всех своих любимых и родных и так далее. Но в любом случае АО «Транспорт» в городе Соликамск это знает, это понял. И в ближайшее время, не знаю, буквально через 5 минут будет всем повышение заработной платы. Да ладно, шучу, это не я решаю. Я не начальник, на самом деле. Все зависит от вас самих, от работников, от клиентов, наверное, от всех. В общем, вам хочется пожелать только высоких, самых высоких зарплат, чтобы все завидовали, но по-белому, да.

0: Микрофон поближе, поближе. Почему? Потому что диджей Денис Ширяев испугался немножко. А где же тот самый? Где же тот самый? Как его зовут? Как его зовут?
1: Серега Ильин, привет тебе!
0: Да, Серега, ты где был? Ты зачем столько всего пропустил? Где твои подмосковные приветы?
1: Я по тебе даже немножко соскучился.
0: Да.
1: Потерял тебя.
0: Да, потому что без тебя дэнс-холл как, я не знаю, просто как дэнс-холл. А теперь с тобой дэнс-холл уже. Дэнс-холл!
1: Дэнс-холл!

подвигаться. Если ты сейчас можешь подвигаться, у тебя есть такая возможность, то почему бы и нет? Пятница нужна. Двигаться, еще раз двигаться. Помните, что хороший отдых, он всегда в движении. Неважно с кем ты, неважно с чем ты, ты вот на данный момент делаешь просто приемник громче, танцуешь, отдыхаешь, делаешь вот эти вот пальчики, как из того фильма, вспоминая по этому фильму, по этой музыке, которую сейчас поставил диджей Ширяев, диджей Денис Ширяев. В общем, танцуй, зажигай, двигайся, ну и пиши, не забывай, мне тоже нужно что-то говорить, а

называется кино, из которой вот эта вот музыка сейчас играет. Там что-то про пальчики они так делали, как такие... Я не помню, как называется кино. Если ты тоже, дорогой друг, вспомнил, что это за кино, то пиши либо в чат видеотрансляции.

В общем, кино там про группу поддержки. Они там разучили какой-то некий танец, где главный элемент они делали вот как раз вот эти вот пальчики. Какие там пальчики, я вот не помню. Боюсь даже вслух сказать, чтобы не перепутать. Сергей Ильин говорит, что Рэй и Анита, 2 Unlimited. Я не знаю, что это такое и ни разу не слышал. У меня в памяти ваше название фильма не совпадает, но так или иначе, да.

В общем, мне уже подсказал тот самый сайт, где мы пользуемся все вместе поисковиком. Называется «Добейся успеха». Не знаю, можно его в России смотреть или нет, но так или иначе. Называется вот этот «Элемент в танце» про группу поддержки. Да, вот группа поддержки танцевала, танцевали как мне. Называется «Чарлидерши». Называется «Одухотворенные пальчики». То есть делаешь как будто бы змейку на пальцах. В общем, можешь так танцевать, если вдруг у тебя нет возможности взять и подвигать весь, всем телом. А вот этот трек из какого фильма, я тоже не знаю, может тоже подсказать. Сериал, по-моему, там какой-то был. Я не хочу его смотреть.

определенными приключениями уедем в Кудымкар 11 числа. Будем отмечать день города Кудымкар. Мы, радио СЛФМ, если ты из Кудымкара, тебе большой привет отправляем. Хорошего настроения желаем, как и всегда. Ну и, конечно же, будем танцевать, зажигать и прямой эфир тоже выдавать. Кудымкар, помните, мы с вами, мы любим вас. Уверен, что и вы тоже нас любите. Так, у нас на очереди сообщение прилетело, кстати, из Чердыни. Чердынь на связи. Большой привет туда отправляет Ксения Копытова. Хочу поздравить семейство Кузнецовых с... Семейство? Кузнецовых? С профессиональным праздником ГАИ. Моего братишку Андрюшку. Поезд-служба будет легкая, дорога безопасной. Включите, пожалуйста, песню утреннюю. Какая утренняя песня? Вы что, сейчас вечер уже? Но так или иначе, мы даже если бы знали, что это за песня, которую вы просите, мы поставить не можем, потому что мы это делаем только в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алё в 16.00 по пермскому времени. Сейчас мы просто наслаждаемся сетом, микс-сетом, который вытворяет нас в прямом эфире диджей Денис Ширяев. Ну а большой привет в Чердынь мы отправляем и Ксении, и Андрею огромный привет и поздравляем с праздником ГИБДД.

У меня сейчас отдельный вопрос. Так, Киров, Дядьково, вы где? Не, ладно, из Дядькова, кстати, в последнее время более активно стали писать и отправлять сообщения. А Киров, вы где? Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете, как у вас погода, какие шашлыки делаете вы, вкусные или полезные? В общем, пишите, отправляйте свои приветы, я обязательно озвучу в прямом эфире, у нас остается около 10 минут до завершения прямого эфира.

Я же говорил то, что Дядькова в последнее время очень активно тоже отправляет свои сообщения. Киров, вы где? В конце концов, вы где? Киров, давайте, напишите просто привет всему Кирову и Дядькова, и Влюдиново, Калужская, Брянская область. Давайте, отзовитесь, делайте эту пятницу, этот вечер пятницы по-настоящему яркой, вкусной и так далее. Вот очень хорошую пятницу проводит Евгений Мартыненко. Дядькова на связи. Кто еще проводит время в гараже и играет в нарды? Кстати, классная игра. Я знаю, как в нее играть, но никогда не выигрывал. Мне кажется, она сложнее, чем шахматы. Или шахматы сложнее, чем нарды. В общем, я думаю, что каждый уважаемый человек, который знает, как играть в настольные игры, может легко сказать, что сложнее, нарды или

Наконец-то главный человек радио Соль ФМ в Людиново, и не только в Людиново, а также в Кирове и в Дядьково оставил свой привет. Привет он направляет в Соликамск. Вам тоже ответный привет из Соликамска и в Киров, и в Дядьково, и в Людиново. Александр Вишневский написал сообщение, да. Так, на данный момент кто обязан получить вот так вот привет. Тоже дополняя свои сообщения, обязательно озвучу. Ведь у нас осталось не так много времени. Также попросили повторить. Давайте повторим сообщение с наилучшими пожеланиями из Соликамска от Юрия Попова. Привет, Соль ФМ, и поздравления для важнейшего человека, для Юрия. Это поздравление для мамы с днем рождения. 81 год она отмечает. Главное — здоровья и позитивного настроения. Приветы также адресуем супруге Инне и дочери Кристине. Всего самого наилучшего, что есть в нашей жизни. Пусть удача идет за вами по пятам, и на жизненном пути встречались вам только душевные люди. Также добрейший привет адресуем предприятию АО «Транспорт» в городе Соликамск. Желаю процветания и хорошей, замечательной заработной платы, да.

на связи. Екатерина Галашева оставила сообщение, отправляет большой привет. Хорошего вечера также пожелала слушателям радио СЛФМ. Поздравления адресуем мужу Эльвиру с днем рождения. Дорогой мой Эльвир, с днем рождения тебя. Спасибо, что ты у меня есть. Желаю, чтобы все мечты сбывались, а каждый день радовал. Люблю тебя. Я знаю, кто порадует этим вечером. Эльвира, Екатерина, вперед.

Ну, наконец-то и Киров отозвался, да? Родион отправляет свой привет для всех кировчан. Хорошего настроения, Киров, Калужская область. Огромный вам привет адресуем.

На всех страницах, на каких только можно и нельзя. Потому что, да, ВКонтакте иногда подводит и не может взять и выдать все, все сообщения, которые должны были появиться у меня перед глазами буквально несколько секунд назад. Итак, Евгений Харитонов говорит: лучшее, спасибо за эфир, вам большое спасибо за ваши приветы. Татьяна Вишневская, большой привет-привет отправляет, вам уже скоро отправлю, пока-пока. Так, что, а вот...

102. Вот одновременно оставили сообщение. Евгений Мартыненко отправляет большой привет Дядькова. Кеша передает большой привет всем своим друзьям, гаишникам, и поздравляет их с праздником. Обнял, похлопал. Большой привет и вам, и вашим друзьям. Уверен, что сейчас на данный момент у вас будет еще очень увлекательный, продолжительный вечер в хорошем смысле слова. Чтобы зарплата была большая, а работы мало, да? Хочется всем тогда. Алена Шорникова или Шорникова. В общем, Алене большой привет отправляем в Губахо. Она же свой привет отправляет также в Губахо. Изумрудному городу, всем отдыхающим большой привет отправляем. Так, Чердынь на связи. Елена Николаевна отправляет большой привет для любимых своих племянников, Наташу и Андрея Кузнецовых. Поздравляет она, а также всех тех, кто сейчас на посту. Так, на этом, я думаю, все. Если вдруг чье-то сообщение не озвучил, не переживайте. Завтра будет также целых 4 часа прямого эфира с 17.00 двухкассетник. В стиле 90-х с вами будет общаться Леся О. Ну и, конечно же, мы тоже появимся, будем танцевать и озвучивать ваши приветы и поздравления. Мы же вам желаем всем хорошего настроения. Услышимся завтра.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки встречаются.

Добрый вечер всему радиосообществу, которое сейчас находится у своих приемников на волнах Soli FM. В эфире программа Dance Hall. В студии с вами Александр Фролов. Пятница, 23.00. Отправляемся в очередное музыкальное путешествие вместе со мной и такими продюсерами, как Пол Томас, Paradox, Culture Kind и другими представителями танцевальной сцены. Я начинаю сегодняшний эфир работой под названием The Key от завсегдатых программы Try Lucid. Классная работа с плавным хаус-ритмом и изысканной мелодичностью. Поехали! Поехали!

Пятница вечер, программа Dance Hall продолжается. Для вас по-прежнему работаю я, диджей Александр Фролов. Прямо сейчас на соленой волне итальянец Anima с синглом Beautiful. Отличный трек, находящийся на стыке прогрессив хауса и мелодик техно с шикарным вокалом Джоджи. Слушаем и наслаждаемся.

Don't you ever look back.

Соль ФМ в самом разгаре. Далее австралиец Фишер с релизом под названием Rain. Мощный танцевальный трек с дикой энергией, которая заставляет танцевать многих клаберов по всему миру. Вот и я предлагаю вам сделать свои приемники погромче и не жалеть своих ног. Зажигай!

Двигаемся дальше, двигаемся только вперед. Уже звучит работа «Taking Us Higher» от британского коллаба Darren Tate и Genix. Яркая смесь из прогрессив-транса и хаоса. Так что ловим клубный вайб и получаем только чистые позитивные эмоции здесь, на нашем виртуальном танцполе.

концу программы Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. Финальный аккорд поставил еще один британец Hard Synth 82 с саундтреком под названием Behind Me. Классная композиция с классическим органным басом в составе. Я же Александр Фролов, желаю вам приятной ночи и отличных выходных. Всем добра и мира. До следующей пятницы, друзья. Пока-пока. Услышимся.

0: Прикамье полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это радио соляной столицы.
1: Заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу. На улице темно.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

заварка, на кухне ни звука. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Нам 10 лет.
1: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.